Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишнях и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году. Правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых мною чуть выше Sugar Cubes. И вот записали они совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the time of science» — «Любовь во время».

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Торини, играет Йохан Йохансон и Сигтригур Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. «Gotta Rock» с альбома «To Live». Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его седьмой уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Les Nymphes», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Мартин Рефф, Deep Temple, альбом «Le Nymph», переиздание оригинала 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 63 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John's, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. Говорю о тебе. И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грет Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Бигбитовый иммерсив футуризм Paul and Richie and the Crying Shames Come On Back. Сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись. Группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point, название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня «Girl on the Corner». Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа «Мек-Як». Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладкова. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом «Мек-Як» называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа «Vue for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Вью Фаркатуре — это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Хруангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Вью Фаркатуре, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али Фаркатуре. Ну, а я выбрал песню «Алакарра». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: 300 тысяч человек на войну.
18: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
17: Налоги и бытовая инфляция 15%.
19: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
17: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
20: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
17: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
2: Сергей,
0: я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу. Хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
3: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
4: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
5: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
6: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
7: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
8: Внутри КНР, ну, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
8: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он постарается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпина. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
8: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
8: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, а с другой стороны Запад и Вашингтон.
8: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, ну, как сказать, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, ну, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет, ну, мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада? Санкционной политики. Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
9: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио, они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся, поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз, тем более 35 минут это, в общем-то, ни о чем, это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много, и за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
9: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
9: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами, как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
9: Союз, так сказать, он такое довольно расплывчатое, это вообще-то не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на Совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
9: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны на Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это он уже, эта гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
9: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
9: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужно. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
9: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Недолго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
1: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
9: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, и их заявление о том, что российская агрессия она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот сначала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
1: Хорошо. А вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
9: Ну, примерно так считают. Что, ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
9: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
9: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
9: У них... Источник их денег, источник их состояния – это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционный список, а потом без всякого объяснения выключили. Но это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
10: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
11: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
12: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
13: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
12: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
13: Это что? Это что? Честно говоря, я смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
12: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
14: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
15: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
12: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к миллиону рублей, а в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
11: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
12: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
11: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
12: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% спаевых фондов, 30% с добывающих компаний и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год. Вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в вопросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14%. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6,8%. Но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
16: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое, будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 22-му году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
16: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
17: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
18: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню, большой бизнес или рядовой обыватель?
18: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
18: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Но у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что ну, сумма должна давать ноль. То есть, если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
18: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому, стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено, и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
18: Вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там два года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет там 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
18: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
0: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончания мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
19: Давай, Юра. Вот хорошо, да? Карабанин сюда, Алагина, два человека, Семеряевского.

0: Пойманова на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытаются вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
1: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
2: «У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму».
1: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
2: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
1: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
3: «Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете, а потому что психологически либо физически давит».
1: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
4: «Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт».
1: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
5: «Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях».
1: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
6: «Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, ну никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и в Следственный комитет».
1: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
0: «Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт».
1: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
7: «Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого, от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением».
1: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам, представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
8: «Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все.

0: равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
1: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
2: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
3: А теперь?
2: А теперь я его не отдам.
1: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
4: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
5: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил ни мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
6: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию, но своего сына я люблю больше.
7: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
1: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
8: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
9: Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на ИСВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле, с фальшивым контрактом.
8: Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом, так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
1: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
10: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пиздец. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
1: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
11: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
12: Приветствую вас.
11: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
12: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
11: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
12: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
11: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
12: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так, кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
11: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
12: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так. Я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация, приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому, или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
11: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
12: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам. И мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
11: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики, да, преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
0: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
1: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Ну, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных.
0: Перспективных, да-да, у нее стоимость. Да. Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
1: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что...
0: Или, извините, Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
1: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране шиизм, как известно,
0: понятно,
1: это разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы. И они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 21 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
0: Ну, то есть можно сказать, что это такое национальное исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
1: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире. Ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тайб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
0: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы – это ученики, как я понимаю, да? Вернее, ученики чего? Ислама, Корана?
1: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
0: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
1: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбатуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
0: Ну так, я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
1: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид, 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
0: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. А с другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых в бурках, только с открытыми глазами.
1: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. А некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно, хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но и помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
0: Ну да, они и до талибов ходили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
1: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
0: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, как, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
0: Ну, то есть, ну да, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит, наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла. Угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла. А без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет. Поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев и других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
0: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету в каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
1: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние маджахеды их спокойно принимали.
0: Принимали.
1: То есть в этом плане нет никаких.
0: А вот такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
1: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла взамен. Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду, сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать, неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
0: Нет, ну за
1: для
0: деньги,
1: талибов...
0: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, многих граждан, многих стран мира.
1: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
0: Понятно.
1: государств.
0: Да.
1: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
0: Согласен,
1: талибов я,
0: да.
1: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
0: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
1: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
0: Ага.
1: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
0: Ну
1: То
0: да,
1: есть,
0: с чего им жить? У них вся экономика стояла
1: да.
0: на выращивании мака.
1: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
0: Ну вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
1: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать про Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистана, но тем не менее это все равно проблема, и более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
0: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на, ну не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно... Несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть Россия признает талибский Афганистан?
1: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
0: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
1: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. И в России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума, но...
0: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
1: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свои отношения, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
0: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
1: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
0: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
1: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века.
0: Когда колониальному периоду, как принято говорить, да, все оттуда.
1: Да, все когда оттуда. Британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина. неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Вот, Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
0: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
1: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии. Как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
0: Да.
1: Но я думаю, что это опять до очередного
0: До
1: обострения.
0: следующего, да.
1: Да.
0: Примерно как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь, между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЭС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
1: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно, и я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке, затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию.

0: в африканских странах. Но это уже не то исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамены, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы. Если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани, и он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия – это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране

0: какие-то политические позиции.
1: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия,
0: Да.
1: и 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах, они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествия мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и
0: высосанные. Ну, они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарные движения. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
1: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция, прежде всего, на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки и именно на этой такой антимигрантской, крайне правой риторике просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
0: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, который, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
1: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
0: Но проблема-то остается в целом.
1: Проблема остается.
0: Она никуда не заметешь под ковер палестинцев.
1: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
0: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
1: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же Афганистане, у стражей порядка у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается, за исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
0: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается.
1: Да, но я здесь дополню, извините, что
0: да.
1: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
0: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
1: Спасибо вам.
0: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «Не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли три империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах звездочки на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
5: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
6: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о довоенных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться физически, судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации о погибших мирных жителях Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
7: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегиях со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
5: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
7: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессий и даже сталинских репрессий, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22 году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
5: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
7: Да, красных,
5: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
7: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24 году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24 году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
5: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
7: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
5: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
7: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессиях.
5: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Мариана Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
8: Сказано, а пусть она делает.
9: Это туда.
4: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
10: Автомат, разобрать!
4: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
11: Друг другу руки подаем, давай, давай.
4: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
12: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
13: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
4: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
14: Наряд.
15: Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
4: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
16: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
17: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
5: Это программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне и о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
8: Ну, во-первых, предмет ОБЖ, его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу, логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
5: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
8: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
5: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативные гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
8: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
5: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
8: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
5: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 2022 года?
8: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенской области, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны, они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяца, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее. Скорее, с точки зрения мобилизации как процесса сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
5: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
9: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержаний, допросов до обысков в камерах и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники СИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к канусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники СИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
14: Добрый день.
5: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
14: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
5: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, который использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
14: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась, тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это, ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями.

0: конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательстве, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
0: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, в вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
1: Угу. А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
0: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы статистические, скажем так.
1: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову. основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них

0: очень хорошо задокументированы, есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
1: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится, соответственно, расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
0: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
1: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми, то есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклады ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
0: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая и интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишнях и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь».

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригур Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

words from the underground. Sadness and humor.

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. Gutter Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его 7-й уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymph», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Мартин Рефф, Deep Temple, альбом «Le Nymph», переиздание оригинала 2008 года. Ну, а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippy Hippy Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? А потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на трех компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, но и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл сентябрь 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Энди Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девичская группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грет Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Бигбитовый иммерсив футуризм Пол энд Ричи энд и Крайинг Шеймс «Come on back». Сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись. Группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладковы. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка похладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа «Vue for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Вью Фаркатуре — это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Хруангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Вью Фаркатуре, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али Фаркатуре. Ну, а я выбрал песню «Алакарра». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
16: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
17: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищения и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
16: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
3: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему?» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
4: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решения Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилии в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей, дела которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения на сайт нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушений.
17: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
3: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным, материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик в суд не является и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000 постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их права нарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
16: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и может быть совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
4: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть главное, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет? На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, из того, что это проблема россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов – это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос – то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
16: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
16: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
16: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
3: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей, и рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
16: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
3: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 22 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 2022 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 2022 года и рассматривал. А другое направление — это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные, табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию. Да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 26-м году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
17: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
3: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
16: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
17: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
12: Здравствуйте, Валя.
11: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
12: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
11: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
12: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
11: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
12: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату, и вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние, может быть, последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплаты и цены.
11: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
12: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей. Но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
11: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
12: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
11: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
12: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах, не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромных, в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там, 10 певцов, у них 1000 певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
11: Нет.
12: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
11: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
12: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
11: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
12: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
11: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно. Это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
12: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
11: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
12: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
11: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
12: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
11: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
12: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нгоа, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификации, они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне

0: более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
1: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда III, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда III уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда III, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
0: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
1: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей.

0: не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «Апус», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с тремя другими крымскими татарами. А в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
9: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
12: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о военных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации о погибших мирных жителях Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
13: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидены 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
9: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
13: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы господин Володин назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессий и даже сталинских репрессий, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, но тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных... Как это по-русски?
14: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
13: Красных,
14: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
13: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
14: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
13: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий, И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкциях и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла. Я сказала, знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказала, знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
14: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
13: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв и репрессий.
14: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марьяна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему призыв на военную службу, значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
15: Сказано, а пусть она делает.
16: Это туда.
11: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
17: Друг другу руки подаем, давай.
11: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
18: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
19: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу.
16: На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине просто. После года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
11: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
19: Наряд.
20: Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
11: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
21: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
22: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
23: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, 5-ки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу, логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло, достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, 5-ки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
14: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
23: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
14: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
23: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1,5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
14: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
23: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области. Мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
14: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которые чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
23: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории Д люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию скорее военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Вот я описал, что Скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса. Сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
14: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержания допросов до обысков в камерах и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
1: Добрый день.
14: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
1: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
14: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
1: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
14: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
2: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
14: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
2: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано, на самом деле, в докладе, который мы

0: сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе ФСИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжает издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток, много лет.
1: А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
0: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто, большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего, у нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы статистические, скажем так.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
2: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизированы.

0: стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, приговор заочный. Этого достаточно?
1: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательств причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклад ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
0: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукокола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутром. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутр в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутром. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
6: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, который бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так, сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывала. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
7: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
6: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал: «Кто у нас пишет про стихи для детей?» Написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там и так далее. Ну, откуда, так сказать, достопамятные всем Глока и Куздра возникают, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
7: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
6: Я бы даже сказал, некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит: присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что, не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил. Что это обидно для вот этот юмор, обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
8: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
6: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да? Привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плохо не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много кто пытается, и художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Вы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот, и он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась, и не все стихи из нее потом он перепечатывал, и «Чудо-дерево», и «Путаница», довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что, ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскусники, они ведь тоже... У меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое Майдадыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить Федорино горе, то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое Тараканище? Это роман-притча. Телефон. Производственный роман. Ну и так далее. Вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
8: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам в центральной библиотеке. Там обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повести, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там, издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей, и он, в общем, довольно много чего отыскал, он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан. Коллекционеры детских книг, это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах, с рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор, кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавная. Известно, что там было 10 изданий телефона подряд Рудаков. Бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. Ну и были необычные вещи, которые, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эппле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот, по-моему, замечательная работа. Причем это уже такая она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем-то, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот это последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики, длиннословия у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, но простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно, чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну Вадим, говорит, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения, и ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру. Да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии там, в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим. Да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее. Да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было. Да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине XIX века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках. С одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать. Но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейской вине, а не на местном вине, потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое, не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим, и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора. Да, вот, известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот, или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена. Там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, так, ну хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот эта зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнил мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта? Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразные, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции. из России, из Украины буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, ролоканты интересуются аутентичной культурой, да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой, и прям начал расти спрос на местное вино, поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства, так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня, вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал. Да? Когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино. И узбекская, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло от Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень

0: руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. А главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
1: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
0: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями, говорим о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. Они просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
1: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй.

0: Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
2: So, not all of them, Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
1: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Зет», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
3: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Зет», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сажаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
1: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
4: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
1: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
5: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
1: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Зет» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
6: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу. Еще более 100% дронов.
1: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
2: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайна, но многие детали получить сложно.
1: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины. Что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении – от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают троих российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7-е тело лежит отдельно, сбоку. На 3-м видео видна попытка похоронить 7-ю жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визита в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
3: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет, понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
1: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
0: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
7: Привет, я Полина Галуева.
8: Я Виктор Кульганик.
7: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
8: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
7: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
9: мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
0: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
9: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз, европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим, а то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет, и мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другой политик, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность, но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинает с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
0: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
9: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения. Не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки либо Латинской Америки и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
0: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
14: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова. по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
15: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
14: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
16: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленска и не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
14: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что Зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
15: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы вводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
14: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эта информация оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
15: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
14: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, ну, не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
15: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
14: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
15: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
14: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшный зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
15: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
14: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
15: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
14: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
15: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой,

0: характера, от опыта или отсутствия опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какую-то

0: какое-то время еще на свободе, но принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио
15: «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Добрый день, говорит радио «Свобода».
25: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Зло.
26: Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
5: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, ну, человек в тюрьме сидит.
13: Или человек слеп.
5: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
13: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
5: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром.
14: С христианской точки зрения, зло подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. И сегодняшняя наша передача будет посвящена злу. У нас в гостях Сергей Худиев и Марина Лозинская. Можно наших сегодняшних гостей определить как православного, директора христианской библиотеки, около метро Студенческой находится такая замечательная библиотека, и католичка, журналистка Марина Лозинская. Можно определить как мужчину и женщину. Для сегодняшней темы, мне это кажется, наверное, даже важнее, потому что восприятие зла и отношение к нему, и борьба с ним довольно различны у христиан и у христианок. Итак, зло. И, конечно, первый вопрос, а вообще зачем об этом говорить? Нужно ли об этом говорить? Потому что у многих людей, не только христиан, отношение ко злу простое. Это то, чего нужно избегать, контактов с чем нужно по возможности избегать. Зла в жизни много, оно приходит само, оно приходит часто неожиданно. И если мы начнем его исследовать, расследовать, есть такой православный принцип, что грех простили и не вспоминай даже о нем, то мы можем просто в нем увязнуть. Но это не только христианская позиция. Собственно, все язычество, которое стоит на табуировании зла, на запрете говорить о зле, вообще выстраивает жизнь как систему запретов, понимает зло действительно как совершенно объективную, не сверхъестественную даже реальность, просто это часть мира, и от этого надо держаться в стороне и подальше, об этом не говорить, не писать, не рассуждать, потому что если я стану, скажем, читать сатанинскую Библию, то я уже, наверное, симпатизирую сатанизму. Причем, когда говорят так о христианстве, никто не скажет, человек читает Евангелие, значит, он уже симпатизирует христианству. Понятно, что с добром тут как-то иначе. А вот со злом очень часто такое отношение. И, наверное, тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Не страшно ли, не боязно ли вообще говорить о том, что такое зло, нужно ли это и где предел, наверное, скажем так, христианским размышлениям о зле? Вот я знаю, например, что наш сегодняшний гость Сергей Худиев встречался и довольно регулярно встречается с одним московским сатанистом. Стоит ли так делать? Ведь легко могут обвинить в том, что раз православный человек, а с сатанистом пьете чай, так, наверное, уже а христианин ли тогда вы? Говорит Сергей Худиев.
1: Ну, это может показаться забавным, но сатанист, который регулярно пьет чай с православным, ну, вернее, пил в прошлом, мы встречались и беседовали, вот его тоже могут обвинить в измене темным идеалам. Вот. Но я бы на это сказал, что Священное Писание определяет зло как грех, то есть как некий наш выбор, в котором мы проявляем нашу неверность Богу, наше пренебрежение Его законом, нашу нелюбовь к Нему и к ближнему. И поэтому зло – это не что-то, что может вас снаружи запачкать. Зло – это что-то такое, что вы можете совершить. Господь Иисус говорит, изнутри из сердца человеческого исходит там всякое зло и оскверняет человека. Господь наш, Он общался с людьми, которые вот с точки зрения благочестивых людей того времени были, ну самой неподходящей компанией для предполагаемого Мессии.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Я вот хотел бы узнать о происхождении слов. Сначала о лингвистическом, ну, о корне слова. Зло там, Аводон, например, в Библии там. В старых там вот сказаниях говорится, что мат пошел, допустим, от татаро-монгольского ига. Ну, значение слов-то вот, смотрите, допустим, дай бог, говорят, или там черт возьми. А тут выходит, что слова о дьяволе, это как они завуалированы. И корень слова сначала надо понять, что это означает слово.
0: Спасибо, Юрий Владимирович. Этимологию слова «зла», к сожалению, оно настолько древнее, что, видимо, неизвестно, и, видимо, однокоренное со словом «зола». То есть это все то, что пачкает, это грязь. Слово «дьявол», «противник», «возражающий» – это греческое слово. Слово «сатана» – еврейское, арамейское. Но дело в том, что а что дает нам этимология? Вот «Люцифер». По христианской традиции имя падшего ангела. И проблема заключается в том, что жизнь совершается за вывеской, за ярлыком. И зло очень часто несет на себе имя добра. И проблема-то как раз не в том, контактировать ли со злом, а с чем мы контактируем, когда мы обращаемся даже к добру. Всегда ли это добро? Не кроется ли под этим добром зло? Но я еще раз скажу, в нашей сегодняшней передаче участвует и католичка Марина Лозинская, и мне кажется, что вот мужские рациональные рассуждения о зле, они часто довольно глупые, потому что а рационально ли зло? Может быть, мы пытаемся рационально определить иррациональное, говорит Марина Лозинская.
3: Отец Яков и друзья мои, ну, я прежде всего для начала от рождения женщин, уже потом крещённая. Всякая женщина, она есть всегда сосуд добра и зла, потому что мы рождаемся, и мы рождаем в себе. Поэтому, видимо, мнения мужчины и женщины о добре и зле разные. Как правило, вот сосуд, в котором произрастает чадо, да, он может всякое произвести на свет, и ангела, и беса, и вера, наверное, по-другому видится. Само понятие «зло» – короткое слово, извините, из трех букв. Мы же зло воспринимаем «зло мне» или «зло вам». Кому зло? Сегодня мне это добро. Когда я спасаю себя или своего ребенка и, например, краду деньги, мне это добро.
0: Спасибо, Марина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
2: Хотелось бы вернуться к корням и вот спросить, откуда повелось это зло с христианской точки зрения?
0: Спасибо, Александр. К сожалению, никто из присутствующих не присутствовал при появлении зла, поэтому все, что мы сейчас скажем, конечно, нужно понимать с некоторой осторожностью. И, наверное, слово Сергею Худиеву, который не только директор, напомню, христианской библиотеки в Москве, но еще и катехизатор, то есть человек, который учит основам христианской веры. Какова традиционная православно-христианская библейская точка зрения на происхождение зла?
1: То, что Бог создал человека для того, чтобы приобщить его тому наивысшему благу, которым обладает он сам и которое есть он сам. То есть Бог создал людей для того, чтобы разделить с ними полноту жизни, полноту вечной радости, полноту той любви, которой он в Пресвятой Троице обладает. И вот даровать это благо, даровать эти личные отношения с Богом, все, что они означают, можно только при свободном согласии человека. И мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в начале человеческой истории человек в этом согласии отказал. Человек отвернулся от Бога, человек отвернулся от того блага, которое есть Бог и которое Бог дает. И вот этот отказ, это отвержение Бога, это отвержение того, что Он желает дать, есть зло. Собственно, все мировое зло, от мировых войн до распавшихся браков, оно имеет вот этот корень. Человек решил отвернуться от Бога и устроиться как-то по-своему.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга, Александр Викторович. Добрый день.
4: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Хотелось бы мнение ваше и ваших гостей вот на какой предмет услышать, поскольку передача про лукавого. Значит, истину говорю я вам, тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже совершил прелюбодеяние в душе своей. Вот, прошу прощения, инстинкт, мужской инстинкт. Я живу в большом городе, значит, много красивых женщин, и, извините, вот я все время ощущаю, вожделение, вот эту вот природу вожделения, то, что, извините, ну, может быть, это неуместно в вашей передаче, женщины меня возбуждают, скажем, я как бы это самое, хотелось бы узнать, как вот христиане борются с, поскольку господин Фрейд, например, утверждал, что с этим невозможно бороться, вот. И второй вопрос по поводу уже свидетельства. Значит, вопрос очень жесткий, извините, Яков Гаврилович, как-то вы в передаче очень критиковали концепцию Фоменко, новую хронологию, но вопрос, вот я внимательно изучал новую хронологию, старая хронология Скалли-Петавиуса покоится на абсолютнейших мифах, то есть никаких доказательств существования Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Китая не существует, так же, как никак нет доказательств, что Христос родился, например, не в Стамбуле. То есть у Фоменко главный тезис — это то, что история многовариантна, что там было, это некая виртуальность. То есть мы не знаем, если следует традиции, да, я согласен. То есть церковь, если исповедует традицию, то все должно оставаться так и есть. Но наука, вы же как историк должны понимать, что наука базируется на других тезисах, на тезисах истинной доказуемости. Вот хотелось бы эти два вопроса, чтобы вы осветили.
0: Спасибо, Александр Викторович. Конечно, вот эта заповедь «Не гляди на женщину с вожделением», совет, рекомендация, кажется очень личной, но я думаю, что многие русские люди, бывавшие за пределами России, в частности, на Западе, согласятся с тем, и об этом писалось, что на Западе женщины, девушки, хоть в Париже, хоть в Лондоне, одеваются намного скромнее. И в этом смысле обстановка на улице западноевропейского города далеко не так насыщена, заряжена эротикой, эротизмом, я бы даже сказал, похотью, как обстановка на улице города российского. И здесь как раз тот пример, когда мы видим, что зло не личный характер только имеет, оно всегда как-то связано с социальным или, может быть, лучше сказать, с общечеловеческим. Но что говорить об этом, опять же, мужчине, чтобы наши сегодняшние гости, глядим на нее с надеждой, что вы посоветуете человеку, который пытается выполнить вот эту заповедь, и не получается. Как утешить и как провести границу, где это зло подступает, а где это зло, которое уже совершилось в голове человека?
3: Вот и ответ. Он причем у меня как-то внутренне давно вырос. Я не просто женщина, я еще и ветеринар, принявший на свои руки огромное количество разнообразных младенцев, щенков, котят, младенцев. И, ну, в принципе, так скажем так, я, можно сказать, такая вот самка с большой буквы. Но при всем при этом, что мы хотим увидеть в этом нашем вожделении, в любви нашей? Просто удовольствие или рождение чад? Вот здесь проходит граница.
0: Спасибо. У нас есть еще звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
5: Уважаемый отец Яков, позвольте мне, во-первых, сказать вам спасибо за то, что, зная ваше неприятие благодарности, за то, что вы открываете перед многими тысячами людей интереснейшие пласты религиозного сознания, сокрытые в годы большевистской диктатуры, и делаете главным образом это прекраснейшим русским языком. Я хочу вас спросить, почему воздействие лукавого змея называется грехопадением? Ведь в дальнейшем ни практика, ни ощущения не были изменены. И почему это событие стало таким суровым наказанием за то, что не спослав огромный труд в добывании пропитания, так сказать, потом своим будете. Вот. И потом своим будете. Вот, пожалуйста, ответьте, если возможно, с применением источников, первоисточников.
0: Спасибо, Евгений. Я даже позволю себе заострить ваш вопрос, обращая его к Сергею Худиеву, потому что, Сергей, вот вы сказали, что зло – это то, что рождается в человеке, как отказ выполнять заповедь Божию, или как отказ находиться в общении, пребывать в любви с Богом, в полноте его жизни. Но ведь уже рассказ о грехопадении рисует зло, который до человека присутствует и к нему подступает. Когда человек пытается на это зло спихнуть свою долю ответственности, Бог отвергает такую спихотехнику. Но зло-то действительно в этом смысле для христианина не только человеческий выбор, это еще и нечто, что существует помимо человека. Это не только естественное человеческое, но и сверхъестественное. Мы продолжим после объявления.
6: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 кГц. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера, частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную злу. У нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев, которому и слово.
1: Ну, тут как бы два возникают вопроса. Первый – это вопрос о неком дочеловеческом и сверхчеловеческом зле. И действительно, Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, но человек в тюрьме сидит.
3: Или человек слеп.
0: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
3: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
0: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром. У нас есть звонок из Петербурга. Николай Николаевич, добрый день, прошу вас.
7: Добрый день. Я считаю, что человечество, как только появилось на планете, оно постоянно борется с добром и злом. А в отдельности каждый человек борется с добром и злом, особенно внутри себя. Вот. Это особенно имеет значение, поскольку если он побеждает в себе зло, тогда он и становится нормально настоящим человеком. Что касается прошлого советского, то тогда люди жили приближенно к законам Божьим. Советский строй жил приблизительно по заповедям Божьим. Спасибо большое.
0: Спасибо, Николай Николаевич. И вспоминаются слова Гоголя, которые грешным делом я знаю только по тому, что они поставлены эпиграфом к главе о зле Николая Бердяева. «Грусть от того, что не видишь добра во зле». Действительно, при советской жизни было много зла, но само это зло творилось во имя добра. И действительно, заповеди строителей коммунизма несли в себе тем самым какой-то сдерживающий часто фактор, который блокировал то самое зло, которое одновременно пытались распространить. Из-за этого, видимо, советская система и рухнула. Пыталась сделать зло, но добрыми средствами. Пыталась сделать добро, но злыми средствами. К сожалению, ведь бывает же, как сказать, вот мы заходим в интернет, смотрим на сатанистские сайты, и на первом же сайте, самом главном, мы видим, Кроули не сатанист. То есть наш русский, я бы сказал, постсоветский сатанист больше всего озабочен тем, чтобы определить, что вот я настоящий сатанист, а эти все английские сатанисты, они не настоящие сатанисты. Они... Нет, это не в счет. Он там делал то, что сатанист никогда не сделает. Но ведь это же так напоминает современных многих русских христиан, которые начинают свою христианскую жизнь с того, что отмежевываются от чего-то, и затем строят ее, наполняют ее вот этим догматизированием, что я христианин, потому что такие-то вот нехристи, и мы будем бороться, ну, православные там с католиками, протестанты с теми, кто почитает иконы. То есть вся жизнь тогда строится на попытке определить, разыскать зло и его победить. По-моему, весьма получается советское воспитание, советское поведение. Те не видели добра во зле, а тут во зле не видят добра. В результате оказывается, что человек действительно все время только ищет, где зло, и свое добро определяет по отношению к злу. Говорит Сергей Худеев. Насколько можно согласиться с таким упреком, что говорить в адрес современного русского христианства?
1: Ну, я думаю, что в современном русском христианстве присутствуют очень разные люди, а в одном и том же человеке там могут присутствовать очень разные тенденции. Но я думаю, что признание абсолютного нравственного закона, который дал Бог, который не от нас зависит, вот который абсолютен, и он не гнется, оно, наоборот, располагает к осознанию того, что я тоже грешник. Как сказал один богослов, американский Нибур, правда, их двое по фамилии Нибур, я не помню, кто из них, что любой конфликт между людьми – это не конфликт между праведниками с одной стороны и грешниками с другой, это конфликт между двумя группами грешников.
0: Спасибо, Сергей. Но, конечно, проблема еще и в том, что многие православные говорят: «О, да, я великий грешник, вот, очень-очень, зато я православный, а такой-то там праведник, может быть, какой-нибудь Альберт Швейцер, он больше меня негров накормил, но зато он отрицал божественность Иисуса. Значит, куда мы денемся?» А за Швейцером такое водилось, но ведь скольких людей он вылечил и действительно посвятил свою жизнь этому. А третий человек, агностик, скажет: «Швейцер, конечно, многих вылечил и в Бога веровал, но зато он был злой, бессердечный, жестокий человек». Действительно, как администратор госпиталя, он был отнюдь не херувим и не серафим. Значит, зло, оказывается, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Можно ли здесь установить какую-то общую точку для разных христиан, для христиан и нехристиан? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
8: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
9: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Зло.
3: Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою по какой причине природа зла не истреблена совершенно, до тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
1: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча.
9: С христианской точки зрения зло – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», посвященную, напомню, короткому слову из трех букв, как у нас удачно сказал один слушатель, «злу». У нас в гостях православный директор христианской библиотеки в Москве Сергей Худиев и католичка-журналистка Марина Лозинская. Я благодарю Дмитрия из Москвы, который терпеливо дождался окончания перерыва. И теперь добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот человек согрешил, решив поставить себя на место Бога. Проще говоря, принял сторону зла, да, таким образом повторив то, что сделал сам дьявол. Но разница между этими свободными личностями стояла в том, что в сознании дьявола идея греха возникла непосредственно, да, а в сознании человека она была имплантирована дьяволом. Поэтому, наверное, наказание человеческого рода было не столь, да, серьезным, чем наказание падших ангелов по главе с дьяволом. И поэтому Бог стал человеком, и человек, соответственно, в личности Христа был обожен. И поэтому как такового зла, наверное, после того, как Христос был распят, да, сошел в ад, разрушил его и воскрес, и взошел на небеса, не существует. И члены церкви Христовой здесь, на земле, как бы, наверное, не подвластны злу. Спасибо, Господи.
0: Спасибо, Дмитрий. Было бы неплохо, если бы это было так. Да, христианство есть вера в победу Христа над смертью и злом, но сказать, что зла нет, это все равно, что сказать, что смерти нет. Да, многие христианские святые говорили о том, что смерть для христианина не существует, во всяком случае, она не наша госпожа, она наша служанка, она приходит, потому что Господь посылает, вроде бы внешне одно и то же. Но сказать, что зло вообще так вот побеждено, ну, вот простейший пример. Мы говорили о сатанизме, потому что это как бы эксперты. Вопрос, который всегда тянет задать в таких случаях, когда видишь сатаниста, но из деликатности стесняешься. А вот можно ли любить зло? Можно ли? В русском языке есть слово «злокозненность». То есть, когда человек делает зло вот просто ради зла, как будто бы ему это нравится. Но можно ли любить источник зла? Адам ведь Еву любил, поэтому согрешил. А к змею он не испытывал, видимо, никаких подобных чувств. А сегодня многие люди действительно кажутся, ну, злокозненный человек. А уж... Но это же вопрос опять же о том, что такое зло. Это что или кто? Это нечто безличное, огромная какая-то сила, сотворенная даже раньше людей, и поэтому могущая прорваться в жизнь человека, трепещущего перед законом. Или зло – это вот нарушение конвенции, нашего договора, завета с Богом. Сергей Худиев.
2: Священное Писание говорит о том, что зло, моральное зло со стороны человека – это все-таки выбор воли, это некий акт воли, это грех. Да, действительно, за злом стоит тот, кто согрешил раньше нас, тот, кто отвернулся от Бога раньше нас, и Библия все-таки описывает сатану как, ну, какую-то личностную реальность. У него там замыслы, у него какие-то намерения, то есть вот он действует скорее как личность, чем как некая безличная сила. Но подчеркивается, что дьявол может человека подстрекать ко злу, может соблазнять на зло, но не может человека непосредственно контролировать, принудить. Тут ответственность лежит на человеке. Для чего ты попустил сатане, как вот в Библии упрекают некоторых персонажей. То есть это уже выбор самого человека. Будет он слушать внушение лукавого или не будет?
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
3: Я вот хочу обратить ваше внимание, Яков Гаврилович, ваших гостей в студии и в эфире на следующее. Существует фраза Христа. «И так будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот мне бы хотелось в связи с вашей передачей «добро-зло», да, в присяге суе. Вчера Юрий Николаевич Афанасьев хорошо беседовал с Михаилом Соколовым, в частности, о судебной системе. И вот в присяге суде есть слово «обязуюсь быть, клянусь быть добросовестным перед флагом Российской Федерации, перед символикой в торжественной обстановке». Да? И вы знаете, вот смешно просто наблюдать, как упоминание просто Нагорной проповеди, да, что это нехорошо, просто бесит судей, причем основная масса судей, первая инстанция у нас женщины. Вот обсудите вот эту вот тему, попытайтесь затронуть в свете современности добросовестность, злосовестность. И сколько вот статистика, даже передача радио «Свобода» свидетельствует о такой вот ситуации, когда люди иной раз прямым образом называют фамилии судей. Всем всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей. Вообще «да-да» и «нет-нет» по-славянски хорошо звучит. «Ей-ей» и «ни-ни» – такова священническая присяга. Это же смерть ради журналистики. Нельзя всю передачу строить из «да-да» и «нет-нет». Слово Марине Лозинской – злокозненность. Можно ли любить зло? И зло все-таки, когда это личное, а когда это безличное?
4: Зло, оно привлекательно. И человек может впасть в привлекательность зла. Не только человек, но любое творение Господне. Во зле, как и в добре, потому что мы сейчас говорим о добре и зле, да, и то, и другое – это некоторые стороны любви. И все-таки главное, что в Господе есть, это его любовь. Вот выбрать тот сектор, где оно добро, а где оно зло. У нас есть рождение, судьба и умирание, а потом бессмертие. Может быть, я слишком сложно говорю. Когда человек берет на себя статус судьи, это, наверное, самое страшное, самое тяжелое. И очень печально, когда женщины берут на себя этот статус. Мне много приходится говорить с заключенными, с людьми, находящимися в тюрьме, с прокуратурой, с судом. И я, в общем, на пути.
0: Спасибо, Марина. Для ветеринара у вас очень широкий круг знакомств. Ничего не скажешь. И у нас есть звонок из Петербурга же. Константин Константинович, добрый день.
5: Здравствуйте. У меня такой, между прочим, каверзный вопрос. Вот я, например, инакомыслящий всегда. И при советской власти был инакомыслящий, и сейчас инакомыслящий, и по всему. Вот вспомните, Сократ был. Очередных богов он отвергал. Его казнили. Вот я, например, тоже всех вот этих существующих богов я тоже отвергаю. Насчет того, что такое добро и зло. У меня вот понятие, что такое добро и зло. Вне человеческой деятельности добра и зла существовать не может. Это продукт человеческой деятельности. Если мы поступаем так, в обществе, не один отдельный человек, а все вместе, да? То, скажем, это добро. А если вот так будем поступать, то это зло. А если не так и не так, то это, представляете, это порочная система.
0: Спасибо, Константин Константинович. И эта теория, эта практика, убежденность в том, что зло принадлежит только человеку, достаточно распространена, в том числе, я подозреваю, и среди христиан. В конце концов, когда мы сводим зло к моральному злу, к моральному выбору, это же действительно сведение зла к только одному сектору. И тогда не существует зла нечеловеческого, помимо человеческого, сверхъестественного. Но ведь я подозреваю, что в любом человеческом поступке, прагматичном, рациональном, выверенном, сочетаются естественные и сверхъестественные аспекты. Когда человек, например, лжесвидетельствует, да, это естественный акт. Ну, вот в первой половине нашей передачи речь зашла о концепции новой хронологии. Там есть совершенно сознательный человеческий выбор. Дело в том, что именно как историк я могу дать справку, что построения Фоменко и его коллег являются антинаучными. Когда он хотя бы подсчитывает количество страниц в Геродоте, он подсчитывает их неверно, не точно. Когда он утверждает, что Пергамен хранится 300 лет, он утверждает неверно и неточно. Когда говорят, что нет доказательств существования Древнего Рима или Древнего Новгорода, неверно и неточно, и археологи, и историки тратят множество сил и в результате заполняют вот то, что кажется постороннему человеку пустотой. Только в это надо вникать. Значит, можно сказать, что в этом смысле новая хронология – это естественное зло, это сознательный обман. Человек сознательно уклоняется от полемики с историками, сознательно злоупотребляет своим званием членкора, полученного за топологию, не за историю, сознательно использует государственные казенные средства для пропаганды своих частных теорий. Естественное зло, думаю, не только, потому что новая хронология начиналась с опровержения традиционной истории, а закончилась самыми обычными антисемитскими концепциями, антисемитскими, антизападническими. Россия бедная, несчастная, у нас украли историю, у нас похитили то-то и то-то. Это уже зло, которое не является логичным и, видимо, присутствовало тут до того, как стали подсчитывать количество страниц в Геродоте, сколько посвящено какому царю. Мы продолжим после объявления.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий. Независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную злу, и у нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев. Сергей говорил уже о зле моральном. Вот могли бы вы все-таки объяснить взгляд христианства на то зло, которое существует помимо морального выбора человека, когда ребенок умирает от рака? При чем тут моральное зло? Оно ни при чем. Кто согрешил, как спрашивал Господь в Евангелии и сам говорил, никто не согрешил, ни его родители, ни он сам не согрешил, этот человек, он не виноват. Какое тогда еще зло вторгается в нашу жизнь?
2: Тут надо сказать, что мир, он так устроен, что мир един. Мы можем друг на друга влиять, и мы можем обращать вот эту способность влиять друг на друга к добру или ко злу. Что в мире могут распространяться, скажем, открытия, ну, скажем, вот СПИД как зараза, и в то же время могут распространяться открытия врачей, которые могут с этой заразой как-то бороться, как-то и противостоять. И вот мои грехи, они могут каким-то образом привести к тому, что другой ребенок умирает от рака, хотя этот ребенок не виноват. Но мир так устроен, что мир един. И результатом моего греха может являться страдание и смерть другого человеческого существа. И в этом едином мире мы неизбежно делаем какой-то выбор, мы неизбежно являемся проводниками, я уж употреблю такое слово, пособниками каких-то уже надъестественных духовных сил. Вот знаете, есть такое выражение, как о человек, который очень раздражен, очень зло, говорят, бесишься. Очень уместное напоминание о том, что мы солидаризируемся, объединяемся, подпадаем под влияние определенных духовных надчеловеческих сил тоже, хотя это может нам самим казаться, ну, подумаешь, вот я разозлился, потому что мне там на ногу наступили.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Сергеевич, добрый день.
7: Здравствуйте. Господа, я с большим уважением отношусь к иудео-христианской морали, иудео-христианской культуре, которая лежит в основе нашей цивилизации. Многие ей лета. Вот, когда человек приходит в этот мир, у него, значит, имеется, он в нем, в каждом человеке более или менее мирно уживается животное и личность, так? Но человек приходит в этот мир со своими инстинктами, а для того, чтобы стать личностью, он должен общаться с людьми, понимаете? А инстинкты, они в какой-то мере препятствуют этому общению, например, агрессия там и так далее, так? Вот. И вот этот самый, для того, чтобы человек, приходя в этот мир, выполнял правила человеческого общения, понимаете, он должен чего-то бояться, ну, например, страхи Божьи, понимаете, не прелюбодействуй там, не укради там и так далее. Хотя инстинкты диктуют совершенно другое, понимаете. То, что вы называете дьяволом, вызывает к инстинктам, понимаете, тем самым препятствует социализации, так? И вот наше общество, наша цивилизация, она как раз вот выросла вот на этом страхе Божьем. Она выжила от этого, понимаете? Потому что люди чего-то боялись и выполняли правила. Но когда инстинкты все время подавляются, они загоняются в подкорку. И если их все время подавлять, они умирают. И вот благословенная цивилизованная Европа перестает размножаться. А там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, плодятся орды, которые, в конце концов, вытаптывают цивилизации. И так было уже в мировой истории уже неоднократно. Так вот, когда ставится вопрос, значит, вот если бы топнуть ножкой и сказать, да отделиться добро от зла, вот получается, что вот не отделяется. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Марине Лозинской.
4: Мне очень было приятно услышать человека, который видит вот Господню тварь шире, чем просто людей. Потому что ведь Господь всех создал. От микроба до кита. И все мы есть твари Господни. А еще к людям пришел Спаситель, который дал нам любовь, которая является видимой. Это на мой взгляд. С моей христианской точки зрения. Вот Господняя любовь и дала нам право выбора между добром и злом. Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла – оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот эта концепция Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
2: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь, ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча. Толкин очень хорошо сказал о, ну, наверное, одном из наиболее выдающихся проявлений зла в человеческой истории, о нацизме, что нацизм существует благодаря того, что вот у немцев есть добродетели послушания и патриотизма. То есть даже какие-то ужасные проявления зла, они могут существовать, вот как дырка в зубе существует за счет зуба, они существуют за счет того добра, которое там еще не съедено, которое еще там вот не разрушено. Зло само по себе бессущностно. Это дырка, это порча. Когда порча съела все, что она портит, ей больше нечего портить, она исчезает.
0: Спасибо, говорил Сергей Худеев. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день.
8: А вот вы знаете, уже 1000-2000 лет сплошное противоречие. Ведь в Библии Иисус Христос, во-первых, против того, чтобы его обожествляли в еврейской традиции Господом, называли и считали. «Отойдите от меня, творящие беззаконие». Иисус законом считал пророческие заповеди, ибо пророки пререкли закон до Иоанна. Естественно, он шел против Ветхого Завета. По пророкам Ветхий Завет должен быть заменен на новый. В Библии сказано, сказав новый, указал на ветхость старого. Сейчас Ветхий Завет не заменен, значит, ничего не случилось. Иисус обещал царство только ученикам, при крещении огнем и себя, и учеников. Я могу продолжить противоречие еще перечень. Мать считалась детьми Иисуса ненормальным, выжившим из себя, Марка 3, глава 21 стих. Иисус родился и от отца, и от матери. Читайте родословную, две родословные, взаимоисключающие друг друга сами себя. Понимаете? А Святой Дух придуман в 4 веке католиками, чтобы триада получилась, а не двуада, отец и сын. Ветхозаветного Отца Небесного Иисус называет дьяволом, дела его дьявольские. То есть проповедуется даже не Христос, а Христ. Верит-то в Христа, а верить в кого-то невозможно, верить в кому-то или чему-то, а в кого-то влюбляются. То есть сплошные противоречия. И вот через веру вот это вот безобразие дьявольства, сатанинства навешивается людям 2000 лет на уши. И вместо царства получаются войны, войны, еще раз войны. Как после Иисусов возникла первая еврейская война. Понимаете, природу не обманешь, она всему Богу. Вот, я могу перечень еще целый день.
0: Нет, Владимир Иванович, спасибо, вы и так сказали очень густо. По-моему, штук 10 разных претензий к христианству слова Сергея Худеева.
2: Ну, я думаю, что тут можно одну очень важную вещь посоветовать. Читайте Священное Писание. Когда его читаешь просто как текст, видно, например, что Иисус заявляет, что он придет судить все народы в последний день. Вот в библейском контексте это притязание выглядит как однозначное притязание на божественность. Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Он называет Божьих ангелов своими. То есть там очень во многих местах Иисус прямо отождествляет себя с Богом и называет он своим отцом все-таки именно Бога Ветхого Завета, чему очень много в Священном Писании примеров.
0: Но ведь в истории было целое движение маркионитов, которые отвергали Ветхий Завет, как и наш уважаемый слушатель, говоря, что Бог Ветхого Завета – это источник зла. Прежде всего.
2: Ну, что можно сказать? Это, как говорят наши братья-протестанты, не библейское учение. Вот, если мы просто посмотрим, что говорится в Священном Писании, то Бог Ветхого Завета – это именно тот, к кому Иисус обращается, Авва, Отче.
0: Спасибо, Сергей. Я боюсь действительно, что та концепция, которая противопоставляет Новый Завет Ветхому, это еще одна разновидность новой хронологии. Это попытка найти источник зла где-то в далеком прошлом, приписать это все злым интеллигентам, которые очередную какую-то концепцию выдумали, и все зло тогда в мире от христианства, как сказал наш уважаемый слушатель, а без христианства не было бы даже Первой Иудейской войны. Но христиане в первом веке были таким ничтожным меньшинством, что, конечно, война 66-го года и падение Иерусалима никак не связаны с существованием иудео-христиан. Оно бы произошло и без этого, просто народ стремится к свободе от иностранного господства. И это относится не только к евреям, это общечеловеческая черта, видимо. У нас есть звонок из Москвы. Анна Павловна, добрый день, прошу вас.
9: Здравствуйте. Ну, я не могу такие теоретические, конечно, вещи для меня, наверное, слишком высокие материи. Я могу так сказать, что вот я выросла в атеистической семье, и так получалось, что в борьбе за место под солнцем бывало, шла на компромисс со злом.

0: заложники в школе, да, и зло как действие, как бездействие. Я просто попытаюсь просто привести литературные примеры, которые связаны с повседневностью тем, что происходит здесь и сейчас.
1: Только очень кратко у нас
0: очень истекает
1: кратко, время.
0: Очень кратко, да, хорошо. Вот один пример, это вот Дубровский, например, и Клейстовский Кольхас, он там с Лютером спорит, общество лишило меня защиты, общество или провидение, и дало мне взамен дубину дикаря. Действие и противоположность ему героя Кафки, процесс, да, когда он, опять же, вот своими какими-то оправданиями ищет какое-то, ищет спасение, но не является ли это зло, вот эта вот гибель страшная.
1: Спасибо, Эдуард Юрьевич. Марина, что делать, когда человек стоит не перед выбором между добром и злом, а в ситуации, когда и то зло, и то зло, и то зло, ведь это же бывает довольно часто.
2: Довольно часто, в нашем мире просто почти всегда. С моей христианской точки зрения, Богу молиться.
1: Спасибо, Марина. Это напоминает нам о главной специфике христианства. Это не догматическая структура, это не иерархическая структура, это прежде всего коммуникация, это встреча человека со своим Создателем. И многие богословы именно в 20 веке христианские говорили о том, что умирает старое представление о христианстве, коллективистское, государственническое, когда христианство воспринимается как нечто, что нужно насаждать для борьбы со злом, оно, видите ли, полезно. А если вдруг методом тыка выяснится, что сатанизм продуктивнее для социальной, национальной или государственной идеи, тогда что? Секуляризм может быть полезнее. Вот при христианстве в средневековом не было компьютеров. Значит, компьютерщики что, должны быть против христианства за атеизм? Только ли полезность определяет человеческое существо, добро и зло? Нет, возможность общения. И поэтому в 20 веке христианство открыло для себя, что зло-то, оно часто прокрадывается внутрь христианства, оно прокралось, инквизиция была, старобрядцев сжигали. Что это? Разве это было добро? Нет, это было абсолютное зло. Прорвалось зло, потому что боялись зла, потому что недостаточно верили в Бога, недостаточно общались с Ним, а предпочитали подчиняться земной власти и земным представлениям о добре и зле. Система закрылась, и Бог был отодвинут в сторону. И поэтому настоящая борьба со злом все-таки она заключается в том, чтобы бороться со злом, как писал Бердяев, не чтобы оттеснить злых и зло в ад, а чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых. Так писал Николай Александрович Бердяев 70 лет назад. Всего вам доброго. Вы слушали радиопередачу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Марина Лозинская и Сергей Худиев. Наш продюсер Наталья Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стаума.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.

0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине – остаток веры, что все еще может быть». Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть – надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами, а в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
7: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
8: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания довольно военных покушениях. В докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться физически, судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикации погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
9: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей, Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границам. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидены 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
7: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
9: Да, я тоже назвала этот закон закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы господин Володин назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессий и даже сталинских репрессий, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьями законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, ну, тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
7: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
9: Да, красных,
7: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
9: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
7: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижения и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
9: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странах, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странами ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональные репрессии, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкции и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
7: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
9: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессиях, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотрят на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессий.
7: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
10: Сказано, пусть она делает.
11: Это туда.
12: Это.
2: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие.
10: Автомат, разобрать!
2: Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут. Отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
11: Друг другу руки подаем, давай, давай.
2: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
12: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
13: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. Зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
14: Наряд.
15: Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Примякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
2: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
16: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
17: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайшие год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
18: Ну, во-первых, предмет ОБЖ
14: его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах, или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится. Они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ негодяй такой сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть слушать со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
7: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
14: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
7: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативу гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
14: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
7: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение, что с этим теперь?
14: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то ну, с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа ну, меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, ну, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там, родители до нас доходят, и мы успеваем... Ну, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там ну, список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, ну окей, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там, специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так, проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
7: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
14: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, ну, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова, я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяца, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 22 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
7: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
18: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержания, допросов до обысков, камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 22 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
19: Добрый день.
7: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
19: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
7: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о этих военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах, или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
19: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
7: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
20: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях, и учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
7: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
20: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, эта система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом, пришел и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
0: Угу. Скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
20: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем...

0: Когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать. Обязательно открывается уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
0: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
2: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно для этого есть, всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и

0: мог на это повлиять или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклад ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутром. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
5: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня... Значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело. И мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывала. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века – за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
4: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
5: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее, но откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
4: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
5: Я бы даже сказал, некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам. Надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком. Он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего. Он начинает ему, значит, придумывать сказку. И так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для вот этот юмор, обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида. Человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
4: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
5: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было, ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну все что-то пытаются, много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать. Потому что эти книжки распродаются. Вот. И этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети. И им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать. Они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Вы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух. Он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась, и не все стихи из нее потом он перепечатывал, и «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что... Ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскусники, они ведь тоже... У меня была тут как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что такое Майдадыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорино горе», то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Там вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
4: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей. Он, в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница. В общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Собственно говоря, я же не случайно туда постарался, все эти дать документы, сопровождающие. В общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А сдал ли он про харбинское издание, я просто у меня нет сведений. Были необычные вещи, которые даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье? в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище, анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили, а я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну, Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем. Да? Это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников. Да? Огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны, для бутылирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руководитель центра.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим, и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора. Да, вот, известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот, или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
2: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствуют с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции. из России, из Украины буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой, да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой, и прям начал расти спрос на местное вино, поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства, так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня, вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашка чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал. Да? Когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста заезжего, да? Который попадает как раз на старые советские винные заводы. И в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего как раз в старой стилистике. Да? Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекское, и европейские вина, и однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. В доисламский период оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается, но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И за какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да? Среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе. Да? Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов.

0: потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
1: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю...

0: Люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
2: Россию мы оставим нашим детям.
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: 300 тысяч человек на войну.
10: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
9: Налоги и бытовая инфляция 15%.
11: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
9: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
12: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
2: Сергей,
0: я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу. Хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
3: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
4: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
5: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
6: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
7: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
8: Внутри КНР, ну, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
8: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он старается поддерживать со всеми дружеские отношения с Си Цзиньпином. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
8: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
8: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать как-то, свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, с другой стороны Запад и Вашингтон.
8: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, но, как сказать, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, ну, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет, ну, мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педиш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада? Санкционной политики. Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
9: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио, они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся, поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз, тем более 35 минут это, в общем-то, ни о чем, это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много, и за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
9: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
9: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами, как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
9: Ну, союз, так сказать, он такое довольно расплывчатое, это вообще-то не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе. И той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО, это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
9: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны в Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это он уже, эта гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
9: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
9: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужно. А чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
9: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
1: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
9: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, их заявление о том, что российская агрессия она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот сначала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
1: Хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
9: Ну, примерно так считают. Что, ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
9: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
9: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
9: У них... Источник их денег, источник их состояния – это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно. Это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционный список, а потом без всякого объяснения выключили. Но это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
10: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
11: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполнялись, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
12: Новая избранная Дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
13: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты на 20-30 рублей дороже.
12: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
13: Это что? Это что? Честно говоря, я смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
12: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
14: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
15: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
12: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к миллиону рублей, а в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
11: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
12: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
11: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
12: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% спаевых фондов, 30% с добывающих компаний и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9,11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год. Вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14%. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6,8%. Но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
16: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое, будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 22-му году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
16: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
17: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит... Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
18: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню, большой бизнес или рядовой обыватель?
18: Смотрите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 4-3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
18: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, а что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
18: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости. То есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено, и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля, а основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
18: Вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но, ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там два года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет там 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
18: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
0: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончания мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
19: Давай, держи. Вот хорошо, да? Карапамин сюда, Алабина, два человека, Семеряевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
20: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
21: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
20: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
21: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
20: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
22: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете, а потому что психологически либо физически давит.
20: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
23: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
20: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
24: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
20: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
25: Старший прапорщик Гончарук мне сразу в ходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, ну никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и в Следственный комитет.
20: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
1: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
20: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. – По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
2: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
20: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
3: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
20: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
21: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
4: А теперь?
21: А теперь я его не отдам.
20: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
23: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права. Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил ни мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
5: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
24: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
20: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
6: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет. Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле, с фальшивым контрактом. Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом, так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
20: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
22: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу, в общем...

0: повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
1: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
0: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
1: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
0: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так, кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
1: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
0: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так, я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация. Приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому или артиллерии, классической артиллерии, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
0: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам, и мы связываем внутри проекта эту корреляцию.

0: эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики, да, преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали буквально цепляясь за самолеты, это были как
0: Да.
1: раз городские жители. Это люди с высшим образованием,
0: Да.
1: другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
0: Их меньше. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
1: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Ну, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше, в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных и быстро
0: Перспективных,
1: растущих.
0: да, у нее стоимость.
1: Да.
0: Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
1: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что талибы
0: Или,
1: не
0: извините,
1: просто.
0: Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
1: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране
0: Ну
1: шиизм,
0: да,
1: как известно, это
0: понятно, да.
1: разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы, и они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 2021 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
0: Ну, то есть можно сказать, что это такое национально-исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
1: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире. Ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Но потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
0: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы это ученики, как я понимаю, да, верные ученики чего? Ислама, Корана.
1: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
0: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
1: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были таджики и пуштуны. И, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
0: Ну так, я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром, как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
1: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия. Там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на третий день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
0: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых в бурках, только с открытыми глазами.
1: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. А некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
0: Ну да, они и до талибов ходили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
1: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
0: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, как, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЭС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему и с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
0: Ну, то есть, ну да, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит. Наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но по мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла. Угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла. А без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет. Поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев и других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
0: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
1: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали.
0: Принимали.
1: То есть в этом плане нет никаких.
0: А вот такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
1: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла взамен. Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду, сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать, неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
0: Нет, ну за
1: для
0: деньги,
1: талибов...
0: как рекрутируют же, мы видим индусов, непальцев, многих граждан, многих стран мира.
1: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать, и мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на уровне
0: Понятно.
1: государств.
0: Да.
1: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
0: Согласен,
1: талибов я,
0: да.
1: естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
0: Талибских батальонов. А вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. А насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
1: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в
0: Ага.
1: сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
0: Ну
1: То
0: да,
1: есть,
0: с чего им жить? У них вся экономика стояла
1: да.
0: на выращивании мака.
1: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается, а так в целом они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
0: Ну вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
1: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать про Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистана, но тем не менее это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
0: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на, ну, не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там? То есть в России признает Талибан, талибский Афганистан?
1: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
0: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
1: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. В России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Да. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума, но...
0: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
1: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
0: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
1: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
0: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
1: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века.
0: Когда колониальному никаких... периоду, как принято говорить, да? Все оттуда.
1: Да, все когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина. неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Вот, Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10% за последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
0: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона.
1: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии. Как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
0: Да.
1: Но я думаю, что это опять до очередного
0: До
1: обострения.
0: следующего, да. Примерно
1: Да.
0: как в Кашмире. Знаете, рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь, между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЭС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства. Да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе. Фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
1: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно, и я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад, скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке, затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
0: Да.
1: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
0: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального, фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамены, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
1: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы, если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани, и он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия – это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
0: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
1: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновение цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
0: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
1: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, и 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах. Они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествия мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии и
0: высосанные. Но они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
1: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки, и именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике просто

0: что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом,
0: Проблема
1: она никуда
0: остается.
1: не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел, никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не
1: Интересно.
0: привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит и с Соединенными Штатами, не решается. За исключением Ирана и его прокси. Хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но, тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается и
0: Да, но я
1: является...
0: здесь дополню, извините, что
1: Да.
0: вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «Не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли три империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Зло.
1: Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
2: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, человек в тюрьме сидит.
3: Или человек слеп.
2: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
3: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
2: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром.
0: С христианской точки зрения. Зло. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и сегодняшняя наша передача будет посвящена злу. У нас в гостях Сергей Худиев и Марина Лозинская, можно наших сегодняшних гостей определить как православного, директора христианской библиотеки, около метро Студенческой находится такая замечательная библиотека, и католичка, журналистка Марина Лозинская, можно определить как мужчину и женщину. Для сегодняшней темы, мне это кажется, наверное, даже важнее, потому что восприятие зла и отношение к нему, и борьба с ним довольно различны у христиан и у христианок. Итак, зло. И, конечно, первый вопрос, а вообще зачем об этом говорить? Нужно ли об этом говорить? Потому что у многих людей, не только христиан, отношение ко злу простое. Это то, чего нужно избегать, контактов с чем нужно по возможности избегать. Зла в жизни много, оно приходит само, оно приходит часто неожиданно. И если мы начнем его исследовать, расследовать, есть такой православный принцип, что грех простили и не вспоминай даже о нем, то мы можем просто в нем увязнуть. Но это не только христианская позиция. Собственно, все язычество, которое стоит на табуировании зла, на запрете говорить о зле, вообще выстраивает жизнь как систему запретов, понимает зло действительно как совершенно объективную, не сверхъестественную даже реальность, просто это часть мира, и от этого надо держаться в стороне и подальше, об этом не говорить, не писать, не рассуждать, потому что если я стану, скажем, читать сатанинскую Библию, то я уже, наверное, симпатизирую сатанизму. Причем, когда говорят так о христианстве, никто не скажет, человек читает Евангелие, значит, он уже симпатизирует христианству. Понятно, что с добром тут как-то иначе. А вот со злом очень часто такое отношение. И, наверное, тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Не страшно ли, не боязно ли вообще говорить о том, что такое зло? Нужно ли это и где предел, наверное, скажем так, христианским размышлениям о зле? Вот я знаю, например, что наш сегодняшний гость Сергей Худиев встречался и довольно регулярно встречается с одним московским сатанистом. Стоит ли так делать? Ведь легко могут обвинить в том, что раз православный человек с сатанистом пьете чай, так, наверное, уже а христианин ли тогда вы? Говорит Сергей Худиев.
1: Ну, это может показаться забавным, но сатанист, который регулярно пьет чай с православным, ну, вернее, пил в прошлом, мы встречались и беседовали, вот его тоже могут обвинить в измене темным идеалам. Вот. Ну, я бы на это сказал, что Священное Писание определяет зло как грех, то есть как некий наш выбор, в котором мы проявляем нашу неверность Богу, наше пренебрежение Его законом, нашу нелюбовь к Нему и к ближнему. И поэтому зло – это не что-то, что может вас снаружи запачкать. Зло – это что-то такое, что вы можете совершить. Господь Иисус говорит, изнутри из сердца человеческого исходит там всякое зло и оскверняет человека. Господь наш, Он общался с людьми, которые вот с точки зрения благочестивых людей того времени были, ну самой неподходящей компанией для предполагаемого Мессии.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Я вот хотел бы узнать о происхождении слов. Сначала о лингвистическом, ну, о корне слова. Зло там, авадон, например, в Библии там. В старых там вот сказаниях говорится, что мат пошел, допустим, от татаро-монгольского ига. Но значение слов-то вот, смотрите, допустим, дай бог, говорят, или там черт возьми. А тут выходит, что слова о дьяволе, это как они завуалированы. И корень слова сначала надо понять, что это означает слово.
0: Спасибо, Юрий Владимирович. Этимологию слова «зла», к сожалению, оно настолько древнее, что, видимо, неизвестно, и, видимо, однокоренное со словом «зола». То есть это все то, что пачкает, это грязь. Слово «дьявол», «противник», «возражающий» – это греческое слово. Слово «сатана» – еврейское, арамейское. Но дело в том, что, а что дает нам этимология? Вот «Люцифер». По христианской традиции имя падшего ангела. И проблема заключается в том, что жизнь совершается за вывеской, за ярлыком. И зло очень часто несет на себе имя добра. И проблема-то как раз не в том, контактировать ли со злом, а с чем мы контактируем, когда мы обращаемся даже к добру. Всегда ли это добро? Не кроется ли под этим добром зло? Но я еще раз скажу, в нашей сегодняшней передаче участвует и католичка Марина Лозинская, и мне кажется, что вот мужские рациональные рассуждения о зле, они часто довольно глупые, потому что а рационально ли зло? Может быть, мы пытаемся рационально определить иррациональное, говорит Марина Лозинская.
3: Отец Яков и друзья мои, ну, я прежде всего для начала от рождения женщин, уже потом крещённая. Всякая женщина, она есть всегда сосуд добра и зла, потому что мы рождаемся, и мы рождаем себе. Поэтому, видимо, мнение мужчины и женщины о добре и зле разные. Как правило, вот сосуд, в котором произрастает чадо, да, он может всякое произвести на свет, и ангела, и беса, и вера, наверное, по-другому видится. Само понятие «зло» – короткое слово, извините, из трех букв. Мы же зло воспринимаем – зло мне или зло вам? Кому зло? Сегодня мне это добро. Когда я спасаю себя или своего ребенка, и, например, краду деньги. Мне это добро.
0: Спасибо, Марина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
4: Хотелось бы вернуться к корням и вот спросить, откуда повелось это зло с христианской точки зрения?
0: Спасибо, Александр. К сожалению, никто из присутствующих не присутствовал при появлении зла. Поэтому все, что мы сейчас скажем, конечно, нужно понимать с некоторой осторожностью. И, наверное, слово Сергею Худиеву, который не только директор, напомню, христианской библиотеки в Москве, но еще и катехизатор, то есть человек, который учит основам христианской веры. Какова традиционная православно-христианская библейская точка зрения на происхождение зла?
1: То, что Бог создал человека для того, чтобы приобщить его тому наивысшему благу, которым обладает он сам и которое есть он сам. То есть Бог создал людей для того, чтобы разделить с ними полноту жизни, полноту вечной радости, полноту той любви, которой он в Пресвятой Троице обладает. И вот даровать это благо, даровать эти личные отношения с Богом, все, что они означают, можно только при свободном согласии человека. И мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в начале человеческой истории человек в этом согласии отказал. Человек отвернулся от Бога, человек отвернулся от того блага, которое есть Бог и которое Бог дает. И вот этот отказ, это отвержение Бога, это отвержение того, что Он желает дать, есть зло. Собственно, все мировое зло, от мировых войн до распавшихся браков, оно имеет вот этот корень. Человек решил отвернуться от Бога и устроиться как-то по-своему.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Александр Викторович, добрый день.
5: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Хотелось бы мнение ваше и ваших гостей вот на какой предмет услышать, поскольку передача про лукавого. Значит, истину говорю я вам, тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже совершил прелюбодеяние в душе своей. Вот, прошу прощения, инстинкт, мужской инстинкт. Я живу в большом городе, значит, много красивых женщин, и, извините, вот я все время ощущаю, вожделение, вот это вот природа вожделения, то, что, извините, ну, может быть, это неуместно в вашей передаче, женщины меня возбуждают, скажем, я, как бы это самое, так сказать, ну, хотелось бы узнать, как вот христиане борются с, поскольку господин Фрейд, например, утверждал, что с этим невозможно бороться, вот. И второй вопрос по поводу уже свидетельства. Значит, вопрос очень жесткий, извините, Яков Гаврилович, как-то вы в передаче очень критиковали концепцию Фоменко, новую хронологию, но вопрос, вот я внимательно изучал новую хронологию. Старая хронология Скали Петавиуса покоится на абсолютнейших мифах, то есть никаких доказательств существования Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Китая не существует. Так же, как нет доказательств, что Христос родился, например, не в Стамбуле. То есть у Фоменко главная тезис это то, что история многовариантна, что там было это некая виртуальность. То есть мы не знаем, если следовать традиции, да, я согласен. То есть церковь, если исповедует традицию, то все должно оставаться так и есть. Но наука, вы же как историк должны понимать, что наука базируется на других тезисах, на тезисах истины и доказуемости. Вот хотелось бы эти два вопроса, чтобы вы осветили.
0: Спасибо, Александр Викторович. Конечно, вот эта заповедь «Не гляди на женщину с вожделением», совет, рекомендация, кажется очень личной, но я думаю, что многие русские люди, бывавшие за пределами России, в частности, на Западе, согласятся с тем, об этом писалось, что на Западе женщины, девушки, хоть в Париже, хоть в Лондоне, одеваются намного скромнее. И в этом смысле обстановка на улице западноевропейского города далеко не так насыщена, заряжена эротикой, эротизмом, я бы даже сказал, похотью, как обстановка на улице города российского. И здесь как раз тот пример, когда мы видим, что зло не личный характер только имеет, оно всегда как-то связано с социальным или, может быть, лучше сказать, с общечеловеческим. Но что говорить об этом, опять же, мужчине, чтобы наши сегодняшние гости, глядим на нее с надеждой, что вы посоветуете человеку, который пытается выполнить вот эту заповедь, и не получается. Как утешить и как провести границу, где это зло подступает, а где это зло, которое уже совершилось в голове человека?
3: Вот и ответ. Он причем у меня как-то внутренне давно вырос. Я не просто женщина, я еще и ветеринар, принявший на свои руки огромное количество разнообразных младенцев, щенков, котят, младенцев. И, ну, в принципе, так скажем так, я, можно сказать, такая вот самка с большой буквы. Но при всем при этом, что мы хотим увидеть в этом нашем вожделении, в любви нашей? Просто удовольствие или рождение чад? Вот здесь проходит граница.
0: Спасибо. У нас есть еще звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
6: Уважаемый отец Яков, позвольте мне, во-первых, сказать вам спасибо за то, что, зная ваше неприятие благодарности, за то, что вы открываете перед многими тысячами людей интереснейшие пласты религиозного сознания, сокрытые в годы большевистской диктатуры, и делаете главным образом это прекраснейшим русским языком. Я хочу вас спросить, почему воздействие лукавого змея называется грехопадением? Ведь в дальнейшем ни практика, ни ощущения не были изменены. И почему это событие стало таким суровым наказанием за то, что не спослав огромный труд в добывании пропитания, так сказать, потом своим будете. Вот. И потом своим будете. Вот, пожалуйста, ответьте, если возможно, с применением источников, первоисточников.
0: Спасибо, Евгений. Я даже позволю себе заострить ваш вопрос, обращая его к Сергею Худиеву, потому что, Сергей, вот вы сказали, что зло – это то, что рождается в человеке, как отказ выполнять заповедь Божию, или как отказ находиться в общении, пребывать в любви с Богом, в полноте его жизни. Но ведь уже рассказ о грехопадении рисует зло, который до человека присутствует и к нему подступает. Когда человек пытается на это зло спихнуть свою долю ответственности, Бог отвергает такую спихотехнику. Но зло-то действительно в этом смысле для христианина не только человеческий выбор, это еще и нечто, что существует помимо человека. Это не только естественное человеческое, но и сверхъестественное. Мы продолжим после объявления.
7: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 кГц. Санкт-Петербург и область Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны. Частота 909 кГц. Лови свободу.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную злу. У нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев, которому и слово.
1: Ну, тут как бы два возникает вопроса. Первый – это вопрос о неком дочеловеческом и сверхчеловеческом зле. И действительно, Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, человек в тюрьме сидит.
3: Или человек слеп.
0: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
3: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
0: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром. У нас есть звонок из Петербурга. Николай Николаевич, добрый день, прошу вас.
8: Добрый день. Я считаю, что человечество, как только появилось на планете, оно постоянно борется с добром и злом. А в отдельности каждый человек борется с добром и злом, особенно внутри себя. Вот. Это особенно имеет значение, поскольку если он побеждает в себе зло, тогда он и становится нормально настоящим человеком. Что касается прошлого советского, то тогда люди жили приближенно к законам Божьим. Советский строй жил приблизительно по заповедям Божьим. Спасибо большое.
0: Спасибо, Николай Николаевич. И вспоминаются слова Гоголя, которые грешным делом я знаю только по тому, что они поставлены эпиграфом к главе о зле Николая Бердяева. «Грусть от того, что не видишь добра во зле». Действительно, при советской жизни было много зла, но само это зло творилось во имя добра. И действительно, заповеди строителей коммунизма несли в себе тем самым какой-то сдерживающий часто фактор, который блокировал то самое зло, которое одновременно пытались распространить. Из-за этого, видимо, советская система и рухнула. Пыталась сделать зло, но добрыми средствами. Пыталась сделать добро, но злыми средствами. К сожалению, ведь бывает же, как сказать, вот мы заходим в интернет, смотрим на сатанистские сайты, и на первом же сайте, самом главном, мы видим: Кроули не сатанист. То есть наш русский, я бы сказал, постсоветский сатанист больше всего озабочен тем, чтобы определить, что вот я настоящий сатанист, а эти все английские сатанисты, они не настоящие сатанисты. Они... Нет, это не в счет, он там делал то, что сатанист никогда не сделает. Но ведь это же так напоминает современных многих русских христиан, которые начинают свою христианскую жизнь с того, что отмежевываются от чего-то, и затем строят ее, наполняют ее вот этим догматизированием, что я христианин, потому что такие-то вот нехристи, и мы будем бороться, ну, православные там с католиками, протестанты с теми, кто почитает иконы. То есть вся жизнь тогда строится на попытке определить, разыскать зло и его победить. По-моему, весьма получается советское воспитание, советское поведение. Те не видели добра во зле, а тут во зле не видят добра. В результате оказывается, что человек действительно все время только ищет, где зло, и свое добро определяет по отношению к злу. Говорит Сергей Худеев. Насколько можно согласиться с таким упреком, что говорить в адрес современного русского христианства?
1: Ну, я думаю, что в современном русском христианстве присутствуют очень разные люди, а в одном и том же человеке там могут присутствовать очень разные тенденции. Но я думаю, что признание абсолютного нравственного закона, который дал Бог, который не от нас зависит, вот который абсолютен, и он не гнется, оно, наоборот, располагает к осознанию того, что я тоже грешник. Как сказал один богослов, американский Нибур, правда, их двое по фамилии Нибур, я не помню, кто из них, что любой конфликт между людьми – это не конфликт между праведниками с одной стороны и грешниками с другой, это конфликт между двумя группами грешников.
0: Спасибо, Сергей. Но, конечно, проблема еще и в том, что многие православные говорят: «О, да, я великий грешник, вот, очень-очень, зато я православный». А такой-то там праведник, может быть, какой-нибудь Альберт Швейцер, он больше меня негров накормил, но зато он отрицал божественность Иисуса. Значит, куда мы денемся? А за Швейцером такое водилось. Но ведь скольких людей он вылечил и действительно посвятил свою жизнь этому. А третий человек, агностик, скажет: Швейцер, конечно, многих вылечил и в Бога веровал, но зато он был злой, бессердечный, жестокий человек. Действительно, как администратор госпиталя, он был отнюдь не херувим и не серафим. Значит, зло, оказывается, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Можно ли здесь установить какую-то общую точку для разных христиан, для христиан и нехристиан? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
9: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
10: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Зло.
3: Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
1: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь, ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча.
10: С христианской точки зрения, зло – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», посвященную, напомню, короткому слову из трех букв, как у нас удачно сказал один слушатель, «злу». У нас в гостях православный директор христианской библиотеки в Москве Сергей Худиев и католичка-журналистка Марина Лозинская. Я благодарю Дмитрия из Москвы, который терпеливо дождался окончания перерыва. И теперь добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот человек согрешил, решив поставить себя на место Бога. Проще говоря, принял сторону зла, да, таким образом повторив то, что сделал сам дьявол. Но разница между этими свободными личностями стояла в том, что в сознании дьявола идея греха возникла непосредственно, да, а в сознании человека она была имплантирована дьяволом. Поэтому, наверное, наказание человеческого рода было не столь, да, серьезным, чем наказание падших ангелов по главе с дьяволом. И поэтому Бог стал человеком, и человек, соответственно, в личности Христа был обожен. И поэтому, как такового зла, наверное, после того, как Христос был распят, да, сошел в ад, разрушил его и воскрес, и взошел на небеса, не существует. И члены церкви Христовой здесь, на земле, как бы, наверное, не подвластны злу. Спасибо, Господи.
0: Спасибо, Дмитрий. Было бы неплохо, если бы это было так. Да, христианство есть вера в победу Христа над смертью и злом, но сказать, что зла нет, это все равно, что сказать, что смерти нет. Да, многие христианские святые говорили о том, что смерть для христианина не существует, во всяком случае, она не наша госпожа, она наша служанка, она приходит, потому что Господь посылает, вроде бы внешне одно и то же. Но сказать, что зло вообще так вот побеждено, ну, вот простейший пример. Мы говорили о сатанизме, потому что это как бы эксперты. Вопрос, который всегда тянет задать в таких случаях, когда видишь сатаниста, но из деликатности стесняешься. А вот можно ли любить зло? Можно ли? В русском языке есть слово «злокозненность». То есть, когда человек делает зло вот просто ради зла, как будто бы ему это нравится. Но можно ли любить источник зла? Адам ведь Еву любил, поэтому согрешил, а к змею он не испытывал, видимо, никаких подобных чувств. А сегодня многие люди действительно кажутся, ну, злокозненный человек, а уж... Но это же вопрос опять же о том, что такое зло, это что или кто? Это нечто безличное, огромная какая-то сила, сотворенная даже раньше людей, и поэтому могущая прорваться и в жизнь человека, трепещущего перед законом. Или зло – это вот нарушение конвенции, нашего договора, завета с Богом. Сергей Худиев.
2: Священное Писание говорит о том, что зло, моральное зло со стороны человека – это все-таки выбор воли, это некий акт воли, это грех. Да, действительно, за злом стоит тот, кто согрешил раньше нас, тот, кто отвернулся от Бога раньше нас, и Библия все-таки описывает сатану как, ну, какую-то личностную реальность. У него там замыслы, у него какие-то намерения, то есть вот он действует скорее как личность, чем как некая безличная сила. Но подчеркивается, что дьявол может человека подстрекать ко злу, может соблазнять на зло, но не может человека непосредственно контролировать, принудить. Тут ответственность лежит на человеке. Для чего ты попустил сатане, как вот в Библии упрекают некоторых персонажей? То есть это уже выбор самого человека. Будет он слушать внушение лукавого или не будет?
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
3: Хочу обратить ваше внимание, Яков Гаврилович, ваших гостей в студии и в эфире на следующее. Существует фраза Христа. «И так будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот мне бы хотелось в связи с вашей передачей «Добро-зло», да, в присяге суе. Вчера Юрий Николаевич Афанасьев хорошо беседовал с Михаилом Соколовым, в частности, о судебной системе. И вот в присяге судей есть слово «обязуюсь быть, клянусь быть добросовестным перед флагом Российской Федерации, перед символикой в торжественной обстановке». Да? И вы знаете, вот смешно просто наблюдать, как упоминание просто Нагорной проповеди, да, что это нехорошо, просто бесит судей, причем основная масса судей первой инстанции у нас женщины. Вот обсудите вот эту вот тему, попытайтесь затронуть в свете современности добросовестность, злосовестность. И сколько вот статистика, даже передача радио «Свобода» свидетельствует о такой вот ситуации, когда люди иной раз прямым образом называют фамилии судей. Всем всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо, Сергей. Вообще «да-да» и «нет-нет» по-славянски хорошо звучит. «Ей-ей» и «ни-ни» – такова священническая присяга. Это же смерть радиожурналистики, нельзя всю передачу строить из «да-да» и «нет-нет». Слово Марине Лозинской – злокозненность. Можно ли любить зло? И зло все-таки, когда это личное, а когда это безличное?
4: Зло, оно привлекательно. И человек может впасть в привлекательность зла. Не только человек, но любое творение Господне. Во зле, как и в добре, потому что мы сейчас говорим о добре и зле, да, и то, и другое – это некоторые стороны любви. И все-таки главное, что в Господе есть, это его любовь. Вот выбрать тот сектор, где оно добро, а где оно зло. У нас есть рождение, судьба и умирание, а потом бессмертие. Может быть, я слишком сложно говорю. Когда человек берет на себя статус судьи – это, наверное, самое страшное, самое тяжелое. И очень печально, когда женщины берут на себя этот статус. Мне много приходится говорить с заключенными, с людьми, находящимися в тюрьме, с прокуратурой, с судом. И я, в общем, на пути.
0: Спасибо, Марина. Для ветеринара у вас очень широкий круг знакомств. Ничего не скажешь. И у нас есть звонок из Петербурга же. Константин Константинович. Добрый день.
5: Здравствуйте. У меня такой, между прочим, каверзный вопрос. Вот я, например, инакомыслящий всегда. И при советской власти был инакомыслящий, и сейчас инакомыслящий, и по всему. Вот вспомните, Сократ был. Очередных богов он отвергал. Его казнили. Вот я, например, тоже всех вот этих существующих богов я тоже отвергаю. Насчет того, что такое добро и зло. У меня вот понятие, что такое добро и зло. Вне человеческой деятельности добра и зла существовать не может. Это продукт человеческой деятельности. Если мы поступаем так в обществе, не один отдельный человек, а все вместе, да, то, скажем, это добро. А если вот так будем поступать, то это зло. А если не так и не так, то это, представляете, это порочная система.
0: Спасибо, Константин Константинович. И это теория, это практика, убежденность в том, что зло принадлежит только человеку, достаточно распространена, в том числе, я подозреваю, и среди христиан. В конце концов, когда мы сводим зло к моральному злу, к моральному выбору, это же действительно сведение зла к только одному сектору. И тогда не существует зла нечеловеческого, помимо человеческого, сверхъестественного. Но ведь я подозреваю, что в любом человеческом поступке, прагматичном, рациональном, выверенном, сочетаются естественные и сверхъестественные аспекты. Когда человек, например, лжесвидетельствует, да, это естественный акт. Ну, вот в первой половине нашей передачи речь зашла о концепции новой хронологии. Там есть совершенно сознательный человеческий выбор. Дело в том, что именно как историк я могу дать справку, что построение Фоменко и его коллег являются антинаучными. Когда он хотя бы подсчитывает количество страниц в Геродоте, он подсчитывает их неверно, не точно. Когда он утверждает, что Пергамен хранится 300 лет, он утверждает неверно и неточно. Когда говорят, что нет доказательств существования Древнего Рима или Древнего Новгорода, неверно и неточно, и археологи, и историки тратят множество сил и в результате заполняют вот то, что кажется постороннему человеку пустотой. Только в это надо вникать. Значит, можно сказать, что в этом смысле новая хронология – это естественное зло, это сознательный обман. Человек сознательно уклоняется от полемики с историками, сознательно злоупотребляет своим званием членкора, полученного за топологию, не за историю, сознательно использует государственные казенные средства для пропаганды своих частных теорий. Естественное зло? Думаю, не только. Потому что новая хронология начиналась с опровержения традиционной истории, а закончилась самыми обычными антисемитскими концепциями, антисемитскими, антизападническими. Россия бедная, несчастная, у нас украли историю, у нас похитили то-то и то-то. Это уже зло, которое не является логичным и, видимо, присутствовало тут до того, как стали подсчитывать количество страниц в Геродоте, сколько посвящено какому царю. Мы продолжим после объявления.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». Радио «Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий. Независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио «Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио «Свобода» с христианской точки зрения, посвященную злу, и у нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев. Сергей говорил уже о зле моральном. Вот могли бы вы все-таки объяснить взгляд христианства на то зло, которое существует помимо морального выбора человека? Когда ребенок умирает от рака, при чем тут моральное зло? Оно ни при чем. Кто согрешил, как спрашивал Господь в Евангелии и сам говорил, никто не согрешил, ни его родители, ни он сам не согрешил, этот человек, он не виноват. Какое тогда еще зло вторгается в нашу жизнь?
2: Тут надо сказать, что мир, он так устроен, что мир един. Мы можем друг на друга влиять, и мы можем обращать вот эту способность влиять друг на друга к добру или ко злу. Что в мире могут распространяться, скажем, открытия, ну, скажем, вот СПИД как зараза, и в то же время могут распространяться открытия врачей, которые могут с этой заразой как-то бороться, как-то и противостоять. И вот мои грехи, они могут каким-то образом привести к тому, что другой ребенок умирает от рака, хотя этот ребенок не виноват. Но мир так устроен, что мир един. И результатом моего греха может являться страдание и смерть другого человеческого существа. И в этом едином мире мы неизбежно делаем какой-то выбор, мы неизбежно являемся проводниками, я уж употреблю такое слово, пособниками каких-то уже надъестественных духовных сил. Вот знаете, есть такое выражение, как о человек, который очень раздражен, очень зло, говорят, бесишься. Очень уместное напоминание о том, что мы солидаризируемся, объединяемся, подпадаем под влияние определенных духовных надчеловеческих сил тоже, хотя это может нам самим казаться, ну, подумаешь, вот я разозлился, потому что мне там на ногу наступили.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Сергеевич, добрый день.
7: Здравствуйте. Господа, я с большим уважением отношусь к иудео-христианской морали, к иудео-христианской культуре, которая лежит в основе нашей цивилизации. Многие ей лета. Вот, когда человек приходит в этот мир, у него, значит, имеется, он в нем, в каждом человеке, более или менее мирно уживается животное и личность, так? Но человек приходит в этот мир со своими инстинктами, а для того, чтобы стать личностью, он должен общаться с людьми, понимаете? А инстинкты, они в какой-то мере препятствуют этому общению, например, агрессия там и так далее, так? Вот. И вот этот самый, для того, чтобы человек, приходя в этот мир, выполнял правила человеческого общения, понимаете, он должен чего-то бояться. Ну, например, страхи Божьи, понимаете, не прелюбодействуй, там, не укради, там, и так далее. Хотя инстинкты диктуют совершенно другое, понимаете. То, что вы называете дьяволом, вызывает к инстинктам, понимаете, тем самым препятствует социализации, так? И вот наше общество, наша цивилизация, она как раз вот выросла вот на этом страхе Божьем. Она выжила от этого, понимаете? Потому что люди чего-то боялись и выполняли правила. Но когда инстинкты все время подавляются, они загоняются в подкорку. Если их все время подавлять, они умирают. И вот благословенная цивилизованная Европа перестает размножаться. А там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, плодятся орды, которые, в конце концов, вытаптывают цивилизации. И так было уже в мировой истории уже неоднократно. Так вот, когда ставится вопрос, значит, вот если бы топнуть ножкой и сказать, да, отделиться добро от зла, вот получается, что вот не отделяется. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Марине Лозинской.
4: Мне очень было приятно услышать человека, который видит вот Господню тварь шире, чем просто людей. Потому что ведь Господь всех создал. От микроба до кита. И все мы есть твари Господни. А еще к людям пришел Спаситель, который дал нам любовь, которая является видимо. Это на мой взгляд. С моей христианской точки зрения. Вот Господняя любовь и дала нам право выбора между добром и злом. Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творения Господни. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
2: Можно вспомнить, кто читал в Евангелии, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь, ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча. Толкин очень хорошо сказал о, ну, наверное, одном из наиболее выдающихся проявлений зла в человеческой истории, о нацизме, что нацизм существует благодаря того, что вот у немцев есть добродетели послушания и патриотизма. То есть даже какие-то ужасные проявления зла, они могут существовать, вот как дырка в зубе существует за счет зуба, они существуют за счет того добра, которое там еще не съедено, которое еще там вот не разрушено. Зло само по себе бессущностно. Это дырка, это порча. Когда порча съела все, что она портит, ей больше нечего портить, она исчезает.
0: Спасибо, говорил Сергей Худеев. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день.
8: А вот вы знаете, уже тысячу, две тысячи лет сплошное противоречие. Ведь в Библии Иисус Христос, во-первых, против того, чтобы его обожествляли в еврейской традиции Господа, называли и считали. «Отойдите от меня, творящие беззаконие». Иисус законом считал пророческие заповеди, ибо пророки привлекли закон до Иоанна. Естественно, что он против Ветхого Завета. По пророкам Ветхий Завет должен быть заменен на новый. В Библии сказано, сказав новый, указал на ветхость старого. Сейчас Ветхий Завет не заменен, значит, ничего не случилось. Иисус обещал царство только ученикам, при крещении огнем и себя, и учеников. Я могу продолжить противоречие еще перечень. Мать считалась с детьми Иисуса ненормальным, вышедшим из себя, Марка 3, глава 21 стих. Иисус родился и от отца, и от матери. Читайте родословную, две родословные, взаимоисключающие друг друга сами себя. Понимаете? А Святой Дух придуман в 4 веке католиками, чтобы триада получилась, а не двуада, отец и сын. Ветхозаветного Отца Небесного Иисус называет дьяволом, дела его дьявольские. То есть проповедуется даже не Христос, а Христ. Верит в Христа, а верить в кого-то невозможно. Верит в кому-то или чему-то, а в кого-то влюбляются. То есть сплошные противоречия. И вот через веру вот это вот безобразие дьявольства, сатанинства навешивается людям 2000 лет на уши. И вместо царства получаются войны, еще раз войны. Как после Иисуса возникла первая еврейская война. Понимаете, природу не обманешь, она всему Богу. Вот, я могу перечень еще целый день.
0: Нет, Владимир Иванович, спасибо, вы и так сказали очень густо, по-моему, штук 10 разных претензий к христианству, слово Сергею Худееву.
2: Ну, я думаю, что тут можно одну очень важную вещь посоветовать. Читайте Священное Писание. Когда его читаешь просто как текст, видно, например, что Иисус заявляет, что он придет судить все народы в последний день. Вот в библейском контексте это притязание выглядит как однозначное притязание на божественность. Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Он называет Божьих ангелов своими. То есть там очень во многих местах Иисус прямо отождествляет себя с Богом и называет он своим отцом все-таки именно Бога Ветхого Завета, чему очень много в Священном Писании примеров.
0: Но ведь в истории было целое движение маркионитов, которые отвергали Ветхий Завет, как и наш уважаемый слушатель, говоря, что Бог Ветхого Завета – это источник зла. Прежде всего.
2: Ну, что можно сказать? Это, как говорят наши братья-протестанты, не библейское учение. Вот, если мы просто посмотрим, что говорится в Священном Писании, то Бог Ветхого Завета – это именно тот, к кому Иисус обращается, Авва Отче.
0: Спасибо, Сергей. Я боюсь действительно, что та концепция, которая противопоставляет Новый Завет Ветхому, это еще одна разновидность новой хронологии. Это попытка найти источник зла где-то в далеком прошлом, приписать это все злым интеллигентам, которые очередную какую-то концепцию выдумали, и все зло тогда в мире от христианства, как сказал наш уважаемый слушатель, а без христианства не было бы даже Первой Иудейской войны. Но христиане в первом веке были таким ничтожным меньшинством, что, конечно, война 66-го года и падение Иерусалима никак не связаны с существованием иудео-христиан. Оно бы произошло и без этого, просто народ стремится к свободе от иностранного господства. И это относится не только к евреям, это общечеловеческая черта, видимо. У нас есть звонок из Москвы. Анна Павловна, добрый день, прошу вас.
9: Здравствуйте. Ну, я не могу такие теоретические, конечно, вещи, для меня, наверное, слишком высокие материи. Я могу так сказать, что вот я выросла в атеистической семье, и так получалось, что в борьбе за место под солнцем бывало, шла на компромисс со злом, в надежде получить выигрыш. Но это неизменно оказывался проигрыш в итоге. И вот сколько я не боролась, я считала, что это предрассудки, я была ярой материалисткой, сколько не сопротивлялась этим мыслям, но считала, что это совпадение. Но это была просто закономерность на самом деле. И заповеди, они выстроены жизнью на самом деле.
0: Спасибо, Анна Павловна. И звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
10: Добрый день. У меня вот такой вопрос, проблема, просьба помочь разобраться. Например, вот не отличаю я добра от зла. И закоренел в этом нежелании различить. Я проясню немножко. Это же до грехопадения не различили добра и зла. Вот сейчас, именно вот в этот момент, там, заложники в школе, да, и зло как действие, как бездействие. Я просто попытаюсь просто привести литературные примеры, которые связаны с повседневностью тем, что происходит здесь и сейчас.
0: Только очень кратко у нас истекает
10: время. Очень кратко,
0: время.
10: Да, хорошо. Вот один пример, это вот Дубровский, например, и Клейстовский Кальхас, он там с Лютером спорит, общество лишило меня защиты, общество или провидение, и дало мне взамен дубину дикаря. Действие и противоположность ему героя Кафки, процесс, да, когда он, опять же, вот своими какими-то оправданиями ищет какое-то, ищет спасение, но не является ли это зло, вот эта вот гибель страшная.
0: Спасибо, Эдуард Юрьевич. Марина, что делать, когда человек стоит не перед выбором между добром и злом, а в ситуации, когда и то зло, и то зло, и то зло, ведь это же бывает довольно часто.
4: Довольно часто, в нашем мире просто почти всегда. С моей христианской точки зрения, Богу молиться.
0: Спасибо, Марина. Это напоминает нам о главной специфике христианства. Это не догматическая структура, это не иерархическая структура, это прежде всего коммуникация, это встреча человека со своим Создателем. И многие богословы именно в XX веке, христианские, говорили о том, что умирает старое представление о христианстве, коллективистское, государственническое, когда христианство воспринимается как нечто, что нужно насаждать для борьбы со злом, оно, видите ли, полезно. А если вдруг методом тыка выяснится, что сатанизм продуктивнее для социальной, национальной или государственной идеи, тогда что? Секуляризм может быть полезнее. Вот при христианстве в средневековом не было компьютеров. Значит, компьютерщики что, должны быть против христианства за атеизм? Только ли полезность определяет человеческое существо, добро и зло? Нет, возможность общения. И поэтому в XX веке христианство открыло для себя, что зло-то, оно часто прокрадывается внутрь христианства, оно прокралось инквизиции была? Старобрядцев сжигали? Что это? Разве это было добро? Нет, это было абсолютное зло. Прорвалось зло, потому что боялись зла, потому что недостаточно верили в Бога, недостаточно общались с Ним, а предпочитали подчиняться земной власти и земным представлениям о добре и зле. Система закрылась, и Бог был отодвинут в сторону. И поэтому настоящая борьба со злом все-таки она заключается в том, чтобы бороться со злом, как писал Бердяев, не чтобы оттеснить злых и зло в ад, а чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых. Так писал Николай Александрович Бердяев 70 лет назад. Всего вам доброго. Вы слушали радиопередачу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Марина Лозинская и Сергей Худиев. Наш продюсер Наталья Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стаумы.
11: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: 300 тысяч человек на войну.
10: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
9: Налоги и бытовая инфляция 15%.
11: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
9: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
12: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
9: Программа «Гражданин». грани времени, итоги недели.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
0: Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу. Хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже. И будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
6: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего, по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
7: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
7: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он старается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпина. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
7: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
7: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, с другой стороны Запад и Вашингтон.
7: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, как сказать, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я, насколько мне позволяет мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада санкционной политики? Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
8: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио, они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся, поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз, тем более 35 минут – это, в общем-то, ни о чем, это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много, и за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
8: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
8: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезные не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
8: Союз, так сказать, он такой довольно расплывчатый. Это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений и обычных вооружений и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, и Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе. И той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
8: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны на Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
8: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
8: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужен. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
8: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
1: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
8: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, и их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот на началах Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
1: Хорошо. А вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
8: Ну, примерно так считают, что если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменились санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
8: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободные, разве не так?
8: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
8: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционные списки, а потом без всякого объяснения выключили. Ну, это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
9: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир. Молча!
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
10: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
11: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
12: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
11: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
12: Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
11: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь, они к повышению цен в целом готовы.
13: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
14: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
11: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к 1 000 000 рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
10: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
11: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
10: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
11: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний, и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год. Вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%. Но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
15: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало. те же самые смартфоны и многое другое, будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
15: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
16: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
17: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню. Большой бизнес или рядовой обыватель?
17: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 4-3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои населения. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
17: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть, если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
17: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости. То есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено, и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
17: Вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40%, и 50%. А это новое, а там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но, ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет там 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
17: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понимаешь, всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
0: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончание мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
18: Давай, Карапанин сюда, Алабина, два человека, Семеряевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
19: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
20: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
19: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
20: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
19: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
21: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете? А потому что психологически либо физически давит.
19: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
22: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
19: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
23: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
19: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
24: Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и следственный комитет.
19: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
1: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
19: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
2: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого, от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
19: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
3: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно но его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить. Опять же, учитываем условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
19: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
20: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
4: А теперь?
20: А теперь я его не отдам.
19: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
5: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
6: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил ни мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
25: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
23: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
19: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
26: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет. Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле. С фальшивым контрактом. Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
19: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
21: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
19: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
27: Приветствую вас.
1: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
27: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
1: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
27: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
1: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь это киллзон?

0: контракта со срочной службы, это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
1: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
0: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так. Я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация. Приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому или артиллерией, классической артиллерией по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
0: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам, и мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного.
3: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
4: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении 3 годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
5: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
6: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге, комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата: «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин

0: снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
1: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
0: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
2: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
0: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
3: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
0: Официально Москва от угроз открещивается как может, но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадев впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым и, по данным Associated Press, призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
4: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
0: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
5: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
0: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
2: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
4: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждения Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
6: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шелиным. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
7: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять. И, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
6: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
7: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
6: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
7: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда. А вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый. Ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то на средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там шутливо сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
6: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Это поиск чуда, которое укрепит народный дух, А народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
7: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает какие-то развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
6: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица. Но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
8: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
6: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
7: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
6: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
9: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецке. Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шандриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
10: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау — старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
9: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах и в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
11: Освобождена казачья Лупань, а вот вчера город Светогорск.
9: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал «Рыбарь» объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
12: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число подконтрольных на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
9: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
13: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандриголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
9: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных сетблогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
6: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
14: Артем, здравствуйте.
6: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
14: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет иметь решающее значение в битве за Славянск-Краматорск было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии, либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26-го года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным, хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже такого продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как учесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23-го года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Ну а что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
6: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
14: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть по сути 3 года, до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания, поиска слабых мест. Там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь, иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это в принципе мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает? Так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями, но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что, по большому счету, у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
6: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
14: Угроза эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в... снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе... Тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. Я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь. Но, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия, в первую главную очередь, в Украине. И, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
6: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
4: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
5: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
6: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
7: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
8: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
6: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
9: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
10: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
9: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
6: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
11: Ну, 20 июля утром рано я выходил с пробы, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот. Подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, была литература разных. Литература вот этих Хизбутахрира была у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбутахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя. Я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь, мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю. Я говорю, я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
6: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
11: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 год, взяла суда, взяли снова, осудили 1,5 года, срок давали, 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края. И официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название – «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против еще нет. Второй за ним.
0: Третий. По одной из версий дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой – потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Поймался, повернулся. Язык поднял. Закрыл, исходный. Рот открыл, язык поднял. Закрыл, исходный.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
2: Нас встретили собаками, дубинками. Всех избили. Ну, меня там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия было, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандилах это Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот в таком будешь действовать, что там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такое. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работает, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
2: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. На джаслике там молодость, еще есть другое название. Борса Кельмас. Если ты туда идешь, обратный пути нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьме, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Ход он. У него нет никаких рычагов, да, в тюрьме. Этих осужденных, да? Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивают про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличу. Это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они там, их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Орхан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
3: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
4: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Орхан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джемаль приходил туда. Орхан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джемаль был убит в Центральной Африканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
6: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
5: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
6: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
5: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
9: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
10: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
11: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
12: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
14: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали когда в Соликамск. Тогда были грузины, армяне, таджики, татары. Все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные. Там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики. Подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, 1.5-2 месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
2: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулку пришел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающе, это ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там всячи, ну, у кого что есть, все сделали они. Вот он такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают, очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения, там, ставили мои фотографии там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
15: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
2: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Там заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь в тюрьме сидит и уходит. И он прекрасно выглядит, он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стихов знал, я столько не знал.
15: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
2: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков. Много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда встречался, да, в тюрьмах, Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессирован в 1937 году за стихи репрессирован Абдулла Кадири. Стихи много читал вот именно Абдулла Кадири разных. Вот из современных моего земляка стихи очень хорошо читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Барсак Елмаз, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик, это вот Барсак Елмаз, это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасен, стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Да? Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области в мужскую колонию поселения «Красный берег».
2: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебя посадили? Я говорю, приговор написан и все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, смотрели. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, и я... Они все знают еще, я не наркотика не курю или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, ну, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение, сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
2: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, ну, всякие давления на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через два дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер ФСИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
2: Для репрессий мусульман три категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти три власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможности всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой

0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Россия подвергает украинские города постоянным ударам после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
1: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
0: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое

0: нагнетания обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
1: Это был президент России Владимир Путин. С похожим заявлением уже сегодня выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что Россия будет исходить только из собственных интересов.
2: Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
1: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающаяся сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первой с начала войны в Украине встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
3: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. Помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
1: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров пытался передать Вадефулю доклад, якобы опровергающий выводы правозащитных организаций о том, что российские войска совершали массовые военные преступления в городе Буча в Киевской области в 2022 году. Но Вадефуль этот доклад попросту отложил и продолжил делать свое заявление. Сам Вадефуль объяснил свое решение встретиться с Лавровым прежде всего тем, что хотел предупредить Россию об абсолютной недопустимости таких провокаций, как инцидент со снаряженными взрывчаткой дронами около аэропорта Лейпцига, ответственность за который Федеративная Республика Германии после соответствующего расследования полностью возложила на Россию. Вот что Йохан Вадефуль заявил в интервью СМИ Германии.
4: Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в
1: Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан. Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации. Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли 3 белых грузовика в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении 5 задержанных около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ. Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется, и это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
5: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все инновации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-го армейского корпуса генерала Белецкого и офицеров штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Он тогда четко сказал: не существует вундервафа, то есть оружия победы, лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям и подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
1: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». «Время свободы». Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский район Районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО, он вину не признает, подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу, а вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
6: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, подчеркиваю, я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что в глазах власти оно пришло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
1: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать «Яблоко» до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
7: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», и, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение, и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Око», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда, вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров, ну, разумно подумал, что, ну, никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. А несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснилось, что не было никаких ракет, что это сбой спутника, и стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили, и тогда Петров стал, ну, по сути, там, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели бы по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, ну, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря, там, в том числе, книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, ну, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты, обычные, здесь тоже может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза какого-то существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Даниила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх, и для их приведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойно ядерное оружие, и, в общем, эскалация была, ну, ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
1: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России, необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
8: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025 плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные из бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 28-м, и в 29-м годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост и не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4% с лишним. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на 1%. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 27-й год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что две трети российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
9: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает без противоречий и сложностей. И здесь требуются все дипломатические силы и навыки, которые только существуют. Мне кажется, у нашей страны хорошо получается это. Я стараюсь учиться у нашего президента, тому, как он совершенно потрясающе выстраивает дипломатические отношения для нашей страны. И хочу попробовать сделать то же самое в ФИДе. Поэтому моя главная задача – принести в ФИДе стабильность, знания, компетенции новых людей и новую культуру, сохраняя при этом те традиции, достижения, которые были созданы и которые продолжают развиваться.
1: Это был новый президент ФИДе, казахстанский миллиардер Тимур Турлов. Членство России в ФИДе приостановлено из-за работы Российской шахматной федерации на оккупированных территориях Украины. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но, тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да? Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать про ВСУ. То есть программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне зимней военной кампании?
2: Нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямая ситуация на фронте не зависит. То есть это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот. Естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Зеленский, Владимир Зеленский сказал, 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции «Вивальди», как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах, позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции. С помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины, и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, они где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта. То есть, и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Но вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, мы, если очистить от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем в 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там, и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот. Я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели. Я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируется к таким ситуациям. И при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте. Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
3: Yes, right now Ukraine does not have enough Patriot systems.
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Patriot, а также других систем и ракет, включая, например, Nestor или Iris-T. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
4: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Если у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
4: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году

воздухе, чтобы терроризировать украинское население. Но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного.
3: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
4: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении тремя годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
5: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
6: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
5: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действием с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
6: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
7: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
6: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Ру-Балтик.ру» и входит в совет по

0: внешней и оборонной политики. Поводом для этой публикации стало решение литовского Сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
1: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
0: Официально Москва от угроз открещивается как может, но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадев впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым и, по данным Associated Press, призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
2: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
0: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
3: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
0: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
4: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
2: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждения Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
5: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шелиным. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
6: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять и, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
5: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно, 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%, и даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
6: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
5: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
6: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда, а вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки он всегда так говорит, там один его знакомый, там Шиплева сказал, что это искусственный разум. Он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
5: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Это поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
6: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
5: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица, но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
7: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках России, в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 устава НАТО, кажется, они достаточно реалистичны, поэтому ну, люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
5: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
6: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.

0: Попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах и в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
1: Освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал «Рыбарь» объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
2: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число под контролем на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
0: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
3: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандерголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
0: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных Z-блогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
4: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
5: Артем, здравствуйте.
4: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
5: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнели долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии, либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26-го года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. хотя бы даже даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну, это даже такого продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как научесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23-го года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Ну а что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка, Дружковская, Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
4: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
5: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть, по сути, 3 года, до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания. Поиска слабых мест, там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это, в принципе, мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями. Но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что, по большому счету, у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
4: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
5: угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в... снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе... Тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. Я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь, оно, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия в первую главную очередь в Украине, и, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
4: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для, об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что... Новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Россия подвергает украинские города постоянным ударам после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
1: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
0: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
0: Это был президент России Владимир Путин. С похожим заявлением уже сегодня выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что Россия будет исходить только из собственных интересов.
3: Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
0: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающий сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первые с начала войны в Украине встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
4: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом. Помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться как посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
0: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров пытался передать Вадефулю доклад, якобы опровергающий выводы правозащитных организаций о том, что российские войска совершали массовые военные преступления в городе Буча в Киевской области в 2022 году. Но Вадефуль этот доклад попросту отложил и продолжил делать свое заявление. Сам Вадефуль объяснил свое решение встретиться с Лавровым прежде всего тем, что хотел предупредить Россию об абсолютной недопустимости таких провокаций, как инцидент со снаряженными взрывчаткой дронами около аэропорта Лейпцига, ответственность за который Федеративная Республика Германии после соответствующего расследования полностью возложила на Россию. Вот что Йохан Вадефуль заявил в интервью СМИ Германии.
5: Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан.
6: Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации.
0: Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли три белых грузовика в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении пяти задержанных около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ. Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется, и это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
7: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все новации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-м армейским корпусом генерала Белецкого и офицеров штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Вот это четко сказал. Не существует вундервафа, то есть оружия победы. Лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
0: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». «Время свободы». Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО, он вину не признает, подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу, а вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
8: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, по четкому счету. Я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что по закласти оно перешло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
0: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать «Яблоко» до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch» и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
9: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», и, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Ока», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров разумно подумал, что никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. А несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснилось, что не было никаких ракет, что это сбой спутника. И стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили. И тогда Петров стал, ну, по сути, там, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели бы по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, ну, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря, там, в том числе, этой книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, ну, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты обычные, здесь тоже, может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза какого-то существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Данила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх, и для их приведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойное ядерное оружие, и, в общем, эскалация была, ну, ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
0: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025-м плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные из бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 2028, и в 2029 годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост и не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4 с лишним процента. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на процент. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 2027 год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что 2/3 российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
11: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Вся территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
5: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
6: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении тремя годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
7: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
8: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
7: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действием с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
8: Но пока президент успокаивает, его чиновники-дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
9: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
8: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в Совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского Сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
4: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
8: Официально Москва от угроз открещивается как может, но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадеф впервые с начала полномасштабной войны

0: Кремль встретился с Сергеем Лавровым и, по данным Associated Press, призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
1: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
0: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
2: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
0: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
3: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
1: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждения Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил, конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
4: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
5: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять и, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
4: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
5: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, вернее, ну, что ли, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
4: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
5: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда, а вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый, ну, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки он всегда так говорит, там один его знакомый, там шутливо сказал, что это искусственный разум. Он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
4: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Как бы, это как бы поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
5: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
4: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица. Но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
6: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
4: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
5: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
4: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
7: Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области. Однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шендриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
8: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау – старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
7: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах и в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
9: Освобождена Казачья Лопань. А вот вчера город Светогорск.
7: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал «Рыбарь» объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
10: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число под контролем на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
7: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
11: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прям признает, что Шандерголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
7: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных Z-блогах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
4: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
12: Артем, здравствуйте.
4: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
12: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще о самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, и в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии, либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26 года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным. Хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну это даже такого продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как учесть в течение последних, можно сказать, 3 лет, с осени 23-го года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Ну а что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
4: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
12: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23 года, то есть по сути 3 года, до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания. Поиска слабых мест, там где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это, в принципе, мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями, но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что по большому счету у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
4: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
12: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе... Тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. И я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь. Но, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия, в первую главную очередь, в Украине. И, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
4: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу. Главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие? Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да. Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне зимней военной кампании?
2: Нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямо ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герань-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот. Естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герань-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские и китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции «Вивальди», как ВСУ ее называют. Вот. И как раз тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах, позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеева Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции с помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше еще, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это, напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины, и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, они где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта, то есть и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Но вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска и с той, и с другой стороны. За счет других направлений никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот. Я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели. Я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе, перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируются к таким ситуациям. И при том, что, да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке.
3: Юлиан, здравствуйте.
0: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3», Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
4: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
4: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц. То есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, на территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вёл программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: 300 тысяч человек на войну.
4: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
3: Налоги и бытовая инфляция 15%.
5: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
3: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
6: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
2: Сергей,
0: я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
3: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
4: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
5: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже. И будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
6: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
7: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители

0: Ближнего Востока, другие страны, Индия и Китай.
1: И Китай, и Индия.
2: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
3: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны, но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
2: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
3: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он старается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпин. Ну, я вот так считаю.
2: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
3: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, и торгуют с Россией. Это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
2: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
3: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
2: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, а с другой стороны Запад и Вашингтон.
3: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, но, как сказать, конечно, Китай там в Туэсе чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, ну, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть... Он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет, ну, мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
2: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада? Санкционной политики. Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
4: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио, они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся, поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз, тем более 35 минут это, в общем-то, ни о чем, это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много, и за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
2: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
4: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашаю государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправит кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
2: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
4: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
2: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
4: Союз, так сказать, он такое довольно расплывчатое, это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
2: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на Совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
4: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. И на это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны в Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Эта гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
2: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
4: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
2: Постыдное, вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
4: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужен. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
2: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
4: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Недолго думали, что делать, потом сказали, а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
2: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
4: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность и их заявление о том, что российская агрессия она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот сначала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для других, для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
2: Хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
4: Ну, примерно так считают, что ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
2: Но есть точка зрения, что вот то, что отменились санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
4: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
2: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
4: Ну, а источник их денег где?
2: Что-что?
4: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, а там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционный список, а потом без всякого объяснения выключили. Ну, это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
2: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
5: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир.
2: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
6: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
2: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников – То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле. Не рассчитывай на большую премию. И вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
7: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
8: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
7: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
8: Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
7: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь, они к повышению цен в целом готовы.
9: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
10: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
7: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утиль сбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к 1 000 000 рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
6: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
7: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
6: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
7: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний, и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год, вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14%. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%, но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
2: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
11: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое. Будут дорожать бананы, потому что бананы – это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
2: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
11: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
2: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
12: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом, это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
2: 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Силуанов говорит... Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
13: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
2: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню. Большой бизнес или рядовой обыватель?
13: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
2: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
13: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Но у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние, они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да? Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть, если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
2: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
13: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому... стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
2: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
13: Вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но... Ну, выше 10 – это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет, там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
2: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
13: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
2: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов.
14: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
2: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончание мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
15: Карапамин сюда, Алабина, два человека, Семеряйского сюда.
2: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
16: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
17: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
16: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
17: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
16: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
18: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете? А потому что психологически либо физически давит.
16: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
19: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
16: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
20: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
16: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
21: Старший прапорщик Гончарук мне сразу в ходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны, и в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию, и тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и Следственный комитет.
16: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
0: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
16: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
1: Заявляют, что не имею желания и отказываюсь от любого, от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
16: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
22: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
16: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
17: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
23: А теперь?
17: А теперь я его не отдам.
16: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
24: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
25: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил, не мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
26: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
20: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
16: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
27: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
28: Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле. С фальшивым контрактом.
27: Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
16: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
18: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
16: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
3: Приветствую вас.
2: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
3: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
2: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
3: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу, есть такой термин, называется уставщина в армии, когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения, то есть это буквально физическое насилие, беспредел, ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
2: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
3: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так... Кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики, и дальнейшая участь российского штурмовика.
2: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
3: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так, я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22 года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количество этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация. Приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
2: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
3: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам. И мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
2: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский.

0: Украинские города постоянным ударом после угроз Владимира Путина отомстить за атаки ВСУ на объекты российской инфраструктуры. Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля не стала возобновлением дипломатического диалога между двумя странами. По данным правозащитников, российский политолог Александр Кынев, против которого возбуждено уголовное дело, был жестоко избит при задержании и сейчас находится в больнице. Также сегодня.
1: Теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение.
0: По данным центра «Досье», в России, возможно, создается система, которая сможет принимать решения о нанесении ядерных ударов без участия людей. Российская армия подвергает все последние дни ударам беспилотниками и ракетами крупные украинские города, причем ударам беспрерывным и днем, и ночью. Сегодня в результате дневного удара по Киеву был разрушен один из корпусов Академии наук Украины, сообщается о погибших и раненых. Жертвами атак за последние трое суток стали жители не только Киева, но и Днепра, Одессы, Сум, Харькова и других украинских населенных пунктов. При этом президент России Владимир Путин в минувшую субботу, присутствуя в Петербурге на культурном форуме, обвинил Украину в том, что именно она спровоцировала эту ситуацию.
2: Мы по каждой позиции начали отвечать. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
0: Это был президент России Владимир Путин. С похожим заявлением уже сегодня выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о том, что Россия будет исходить только из собственных интересов.
3: Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней.
0: Это был Дмитрий Песков. Украина тоже продолжает атаковать российские объекты. Сообщается, в частности, что сегодня в Краснодарском крае загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95». Эта компания ведет оптовую торговлю нефтепродуктами, включая бензин различных марок. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Если же говорить о попытках возобновления переговоров по Украине, то завершающий сегодня неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН серьезного продвижения не принесла, несмотря на ряд проведенных встреч, в том числе первые с начала войны в Украине встречи министров иностранных дел России и Германии. О 20-минутных переговорах со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем глава МИД России Сергей Лавров говорил на пресс-конференции с явным раздражением. Вот почему, по его мнению, Вадефуль предложил эту встречу, хотя раньше Германия отказывалась от таких контактов.
4: Почему господин Вадефуль изменил свое мнение? Может быть, я не знаю, даже не хочу гадать, но все утверждают, те, кто следит за развитием ситуации, что Европа, так сказать, отчаянно ищет возможность вклиниться в тот процесс, который Соединенные Штаты поощряют. Ну, они поощряют тоже с перерывами, потому что то Иран мешается, то Палестина вдруг завлекает еще что-нибудь. Но, тем не менее, Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже, ну, была договоренность. И по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом, Помните, по-моему, это был министр финансов США господин Бессент, который сказал, что Европа вообще не может рассматриваться

0: посредник, только мы можем это сделать. Марко Рубио, вопреки своим заявлениям в июне, когда он сказал, что мы на стороне Украины, поэтому как мы будем посредничать? Сейчас он говорит, что хотят Соединенные Штаты найти какие-то пути, подходы, новые предложения. А европейцам, ну, хочется, они же привыкли где-то везде как-то заказывать музыку.
1: Это был Сергей Лавров. Как сообщается, Лавров пытался передать Вадефулю доклад, якобы опровергающий выводы правозащитных организаций о том, что российские войска совершали массовые военные преступления в городе Буча в Киевской области в 2022 году. Но Вадефуль этот доклад попросту отложил и продолжил делать свое заявление. Сам Вадефуль объяснил свое решение встретиться с Лавровым прежде всего тем, что хотел предупредить Россию об абсолютной недопустимости таких провокаций, как инцидент со снаряженными взрывчаткой дронами около аэропорта Лейпцига, ответственность за который Федеративная Республика Германии после соответствующего расследования полностью возложила на Россию. Вот что Йохан Вадефуль заявил в интервью СМИ Германии.
2: Ко мне обращались многочисленные коллеги из других стран, и они говорили, что Россия готова к переговорам. Многие советовали мне провести эти переговоры и даже просили об этом. Например, сейчас обсуждается вопрос о том, куда могут направляться экспортные поставки зерна из Украины и России. Такая страна, как Египет, остро в них нуждается. Там существует реальный риск голода. Выступать за это – правильное решение. Во-вторых, после инцидента в Лейпциге, который был очень опасным, я хотел ясно дать понять, что российские войска использовали там беспилотник, способный сбивать самолеты. Это удалось предотвратить лишь по чистой случайности. Я хотел сказать России, что была пересечена черта, и мы ожидаем, что подобное больше никогда не повторится, и что мы готовы ответить в любой момент. И в-третьих, я ясно выразил нашу поддержку Украине, которая остается неизменной, и призвал Россию сесть за стол переговоров прямо сейчас. Это было заявление министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля. Между тем, в воскресенье в Великобритании главной темой местных средств массовой информации стало задержание 5 человек неподалеку от авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США в регионе Глостершир. Кроме того, были эвакуированы жители 85 домов населенного пункта Уэлфорд, расположенного неподалеку от базы. Полиция назвала случившееся серьезным инцидентом, отметив, что сейчас ситуация находится под контролем. Вот что заявил помощник главного констебля Ричард Окан.
3: Сегодня около часа 45 минут ночи полиция получила сообщение о 3 подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции отреагировали на этот сигнал и впоследствии арестовали 5 мужчин в районе Уэлфорд по подозрению в преступлениях в соответствии с законом о взрывчатых веществах. Мужчины были взяты под стражу и остаются под стражей до сих пор. Вокруг автомобилей было установлено 400-метровое оцепление, а армейское подразделение по обезвреживанию взрывных устройств провело их осмотр. В качестве меры предосторожности около 85 домохозяйств получили рекомендацию эвакуироваться на время проведения осмотра. Для тех, кто не смог остаться с родственниками или друзьями, был предоставлен расположенный неподалеку центр отдыха. У экстренных служб есть хорошо отработанные планы действий в случае серьезных инцидентов, подобных этому. Работа по установлению полной картины инцидента продолжается, и мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, как на местном, так и на национальном уровне. В частности, мы тесно сотрудничаем с нашими службами по борьбе с терроризмом. Мы также просим общественность воздержаться от спекуляций и следить за официальными каналами для получения всей актуальной информации. Это был представитель британской полиции Ричард Окан. В полиции подтвердили, что внимание полицейских привлекли 3 белых грузовика,
1: в деревне Уилфорд. Для их осмотра был привлечен робот для обезвреживания взрывных устройств. Именно вокруг этих грузовиков было установлено оцепление, а жителей, попавших в периметр домов, эвакуировали. Эксперты, комментирующие этот инцидент, предполагают, что к нему могут быть причастны Иран, так как авиабаза используется для приема самолетов, участвующих в войне США против Ирана, или Россия, поскольку отношения двух стран в последнее время крайне напряжены. Президент США Дональд Трамп приветствовал задержание подозреваемых, наблюдение за которыми, по его словам, велось уже давно. Арест в Великобритании был фантастическим. Работа с Британией была потрясающей. Мы провели против них расследование. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости. И сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным. Возможно, это был Скотланд-Ярд, я точно не знаю. Мы работали со многими службами. Мы долгое время держали их под наблюдением и поймали. Это был Дональд Трамп. Отмечу, что британская полиция ни разу не упоминала о том, что уже вела расследование в отношении 5 задержанных около военной базы Фэрфорд. И вернусь к войне в Украине. Бои на фронте продолжаются в последние дни с не меньшей интенсивностью, чем раньше. ВСУ пытаются развить успех в районе Лимана и Светогорска. Бывший спикер Генерального штаба украинской армии Владислав Селезнев считает, что этот успех во многом связан с применением роботизированной техники 3-м армейским корпусом ВСУ. Правда, в других украинских частях и соединениях в таких масштабах такая техника пока не применяется, и это, по мнению Владислава Селезнева, нужно менять.
4: В первую очередь в боевые порядки, на боевые позиции противника заходили наши НРК, те самые роботизированные комплексы, которые и принимали на себя первый вал вражеского удара. И уже за ним следовали наши пехотинцы, выполняя соответствующие задачи по зачистке территории. Плюс немаловажный аспект, связанный с задействованием беспилотных систем, связан с проведением мероприятий по разминированию территорий. Именно эти приспособления, это оборудование позволило подразделениям 3-го армейского корпуса, во-первых, в очень короткие сроки и с минимальным риском для личного состава провести эти мероприятия. То есть я думаю, что следует говорить в рамках операции «Вивальди» о кардинальном изменении самих подходов к организации и обеспечению ведения боевых действий. И это, безусловно, очень важный фактор. Да, пока этот опыт сосредоточен в подразделениях 3-го армейского корпуса, я имею надежду, что новый главком, который очень позитивно воспринимает все инновации, технологические изменения и решения, будет этот опыт масштабировать. Опять же, для меня ключевым маркером колоссальных изменений в деятельности командующего 3-м армейским корпусом генерала Белецкого и офицеров штаба в том, что они буквально постоянно продуцируют тот опыт, который является стабильным и традиционным для стран Североатлантического альянса, для НАТО. А именно речь идет про мероприятия постоперационного разбора. То есть все действия противника, действия украинских сил и средств в рамках проведения тех или иных операций и задач, позитивный и негативный опыт тщательно исследуется для того, чтобы позитивный опыт максимально масштабировать, а негативный исследовать таким образом, чтобы в дальнейшем его не допускать. К сожалению, это норма и правила, которые присущи нашим североатлантическим партнерам, у нас в армии реализуются крайне слабо, и есть лишь отдельные эпизоды, когда эта опция работает, что является недопустимым. Если мы говорим о том, что мы хотим победить в этом противостоянии, мы должны использовать самые современные, самые эффективные алгоритмы, практики и нормы применения тех или иных средств вооружения. Возвращаемся к тезе, которая была озвучена еще в декабре 2024 года тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Он тогда четко сказал: не существует вундервафа, то есть оружия победы, лишь комплексное соединение в синергии разных типов вооружений, технологий, алгоритмов их применения даст нам технологическое преимущество на поле боя. А значит, мы победим. В эпизодах, связанных с деятельностью 3-го армейского корпуса, эта теория, озвученная бывшим главком, находит свое практическое подтверждение. По другим частям и подразделениям тут нам еще есть над чем работать.
1: Мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Правозащитный проект «Слово защите» сообщает, что политолог Александр Кынев, арестованный по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, был сильно избит при задержании. У него диагностировали 2 перелома берцовой кости, на ногу наложен гипс. Проект «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление ФСИН по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Кынева стало известно в пятницу вечером. Перовский районный суд Москвы отправил Кынева в СИЗО. Он вину не признает. Подробности обвинения не раскрывались. Внесенный в прошлом году в реестр иностранных агентов Александр Кынев специализируется на российских выборах, региональной политике и устройстве власти в субъектах Российской Федерации. Незадолго до задержания он публично комментировал выборы в Думу. А вот что в передаче «Живой гвоздь» он говорил о причинах снятия с выборов партии «Яблоко».
5: Сценарий сломался в тот момент, когда в дело стали вмешиваться активные мигрантские медиа и, скажем так, структуры оппозиции, которые в России там объявлены террористическими, экстремистскими там, и так далее. То есть попытались вмешиваться в игру все те, кто внутри России российской властью объявлен символическим врагом, да, и, собственно говоря, таким образом их активное публичное вмешательство в кампанию из электоральной точки, скажем так, сферы пришло в глазах власти, подчеркиваю, я не говорю, что я с этим согласен, да, я говорю, что в глазах власти оно пришло в сферу национальной безопасности. То есть характер кампании изменился с электорального на вот подобный, скажем так, на стратегический.
1: Это был политолог Александр Кынев, фрагмент передачи «Живой гвоздь». Европейский Союз сегодня наложил санкции на 3 судей Верховного суда России и сотрудника Генеральной прокуратуры, участвовавших в принятии решения не допускать «Яблоко» до выборов в Думу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центр «Досье», издания «Дэн Watch и «Санди Таймс» изучили документы о строительстве и оснащении российского военного объекта «Грот» в Свердловской области и выяснили, что там десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс. Это подземные тоннели и помещения, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, аппаратура управления стратегическими ядерными силами. Объект связан с периметром, созданный еще в СССР резервной системой. Системы управления ядерными силами, которую на Западе прозвали «Dead Hand» — «Мертвая рука». Ее задача — обеспечить ответный ядерный удар, даже в случае, если руководство России и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают. Генерал-майор Виктор Халин, человек, который участвовал в первоначальной разработке периметра в 70-х годах прошлого века, а с 2005 по 2010 годы руководил работами по его модернизации, утверждает, что российское руководство теперь получило возможность осуществлять ответный удар не только в автоматизированном, но и автоматическом режиме, то есть решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека, рассказывает журналист центра «Досье» Дмитрий Сухарев.
6: Ну, во-первых, Виктор Халин, он один из разработчиков системы «Периметр», и, собственно, он и участвовал в той самой разработке специального устройства в период 2005-2010 годов, которое впоследствии и позволяет перевести систему в автоматический режим. Он об этом довольно откровенно пишет в своих статьях в газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому. 43 года назад была история с Станиславом Петровым, который был дежурным на командном пункте, и только-только Советский Союз запустил такой спутник «Око», который должен отслеживать запуск ракет Соединенными Штатами, и этот спутник ошибочно передал сигнал, что якобы 5 ракет с территории Соединенных Штатов стартовало, и они якобы летят на Советский Союз. И тогда, вместо того, чтобы отдать приказ об ответном нападении, собственно, Петров, ну, разумно подумал, что, ну, никто не будет атаковать Советский Союз 5 ракетами. Это как-то глупо, это странно. Вот. А несмотря на то, что тогда был просто разгар конфликта, тогда только-только Советский Союз сбил самолет на Дальнем Востоке. Ну и, собственно, этот Петров, он стал перепроверять, выяснилось, что не было никаких ракет, что это сбой спутника. И стало об этом известно сильно позже, в 90-х годах, когда все это рассекретили. И тогда Петров стал, ну, по сути, там, таким героем мирового уровня, человеком, который предотвратил ядерную войну. Была история с ошибочным сигналом по всем ракетным частям привести ракетные части в боевое, собственно, положение. Он был разослан просто по всем частям Советского Союза, но все офицеры, которые отвечали непосредственно за запуск ракет, посмотрели бы по сторонам, изучили там данные, поняли, что никакого ракетного нападения нет. И только один расчет, собственно, перевел ракеты в боевое положение. Все остальные, в общем, решили, что это какая-то ошибка. Эта ошибка и была. Да, ошибки случаются, но благодаря тому, что есть офицеры, есть люди, которые все это проверяют и перепроверяют, трагедии удалось избежать тогда, и вот благодаря этому, ну, собственно, мир и не погрузился, что ли, в ядерную зиму. Конечно, никто не защищен от ошибки, поэтому сбои случаются, ошибки случаются. Вот мы только знаем вот о тех конкретных фактах, которые стали известны благодаря, там, в том числе, книге бывшего советского ракетчика Ярынича и вот благодаря Петрову. Сколько еще случаев ошибочных таких сигналов было, о которых мы не знаем, ну, их тоже, видимо, какое-то количество существует. Вот, поэтому, да, конечно, ошибки существуют, тем более, да, когда по России прилетают ракеты обычные, здесь тоже, может быть, не знаю, это как-то воспринято по-другому. Кроме того, мы же помним, что Россия последние годы поменяла ядерную доктрину, и теперь решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если просто существование российского государства подставлено под сомнение, есть угроза какого-то существованию российского государства. Это такое очень расплывчатое объяснение в этой доктрине, что, по сути, на него можно натянуть все, что угодно. Не знаю, ракета по Кремлю, все, покушение на Владимира Путина, мы вот будем отвечать. Да, и на самом деле основной вопрос, чем же опасна вот эта вот автоматическая система, я думаю, что на него можно найти ответ в другом материале моего коллеги Даниила Беловодьева, который писал про военные игры. И были ситуации, когда вот военные конфликты моделировались в этих военных играх, и для их приведения использовали искусственный интеллект. И в этом случае искусственный интеллект в 95% случаев применял спокойное ядерное оружие, и, в общем, эскалация была, ну, ужасающей, и эксперты впоследствии от этого отказались.
1: Это был журналист расследовательского центра «Досье» Дмитрий Сухарев. Время свободы. Вместе с повышением налогов россиян ждет с начала октября и заметное подорожание услуг ЖКХ. Все это по замыслу авторов государственного бюджета России необходимо для покрытия бюджетного дефицита, который опять получается больше, чем было запланировано, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Названные министром финансов Антоном Силуановым цифры по доходам и расходам федерального бюджета дают дефицит в 5,5 триллионов рублей, а не 4,5 триллиона, как считали, когда сначала Путин, а потом и Силуанов говорили про 2% ВВП. 2% превратились в 2,2, прогноз по инфляции повышен, отсюда и лишний триллион. По сравнению с тем, что планировалось на 2027 год, в 2025 плановый дефицит вырос почти на 2,5 триллиона. И, несмотря на это, Минфину пришлось, как сейчас принято говорить в правительстве, оптимизировать расходы на 2 триллиона рублей. Это, впрочем, не значит, что профинансированы они совсем уж не будут. С некоторых пор правительство взяло за правило делегировать бизнесу и населению почетное право оплатить то, на что обычно идут собранные из бизнеса и населения налоги. Из подготовленного Министерством экономики прогноза социально-экономического развития страны следует, например, что конечная цена электроэнергии для населения с 1 июля 2027 года вырастет на 14,4%. Это при том, что ведомство нарисовало в своем прогнозе инфляцию на тот же 2027 год на уровне 4%. Такой она, по мысли чиновников, останется и в 2028, и в 2029 годах, а опережающий рост тарифов на электроэнергию для населения предусмотрен на всю трехлетку. И объясняется это, помимо прочего, необходимостью нести дополнительные расходы на защиту энергетических объектов от ударов украинских беспилотников и восстановление этих объектов после ударов. Так что часть оборонных расходов оплатит население. И такой подход куда выгоднее Минфину, чем повышение налогов, оборотной стороной которого является падение собираемости. Максимум того, что можно было выжать из повышения НДС, правительство уже выжило в этом году. Ровно это стало одной из главных тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А с тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции. И в заключение несколько слов о реалистичности макроэкономического прогноза и его оценок. На россиян возложена ответственность не только за оборону и восстановление энергетических объектов, но и за краеугольный камень макроэкономической стабильности – рост ВВП. Ну, пусть этот рост и не выходит за рамки статистической погрешности. В обновленной версии макропрогноза резко ухудшился прогноз на текущий год и по инвестициям, и по промышленному производству. А вот оценка роста ВВП по сравнению с маем выросла с 0,4% до 0,6%. Инвестиции упадут на 5,4% вместо ожидавшихся 1,5%. Промышленность уйдет в минус, и впервые за долгое время чиновники на такой прогноз отважились, тогда как в мае планировался скромный рост на 0,6%. Компенсировать все это должны домохозяйства, нарастив потребление на 4% с лишним. Это при том, что реальные доходы вырастут всего на 1%. То есть наращивать потребление россияне должны не за счет дополнительных доходов, а за счет сбережений. Аналогичная картина рисуется на 2027 год. Тут возникает сразу несколько вопросов. Например, как быть с тем фактом, что 2/3 российских домохозяйств этих самых сбережений не имеют? И не менее любопытно было бы выяснить, что именно должны потреблять россияне, если производство падает, даже с учетом растущего выпуска вооружений. А по гражданским секторам картина давно ни о каком росте потребления даже заикаться не позволяет. Ответы на эти вопросы, конечно, будут. Ну, либо прогноз социально-экономического развития исполнится только в части роста тарифов, как обычно.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. 38-летний миллиардер из Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он сменит россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял ФИДЕ с 2018 года. В июле, попав под санкции ЕС, Дворкович перестал исполнять обязанности президента ФИДЕ и не стал баллотироваться на новый срок. Таким образом, впервые за более чем 30 лет ФИДЕ не будет возглавлять гражданин России. Турлов, однако, родился в Москве и ранее имел российское гражданство. Гражданство Казахстана он получил в 2022 году, когда, по его словам, от гражданства Российской Федерации отказался. Турлов обещал в своей работе равняться на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
8: В мире, в котором больше 200 разных федераций, не бывает без противоречий и сложностей. И здесь требуются все дипломатические силы и навыки, которые только существуют. Мне кажется, у нашей страны хорошо получается это. Я стараюсь учиться у нашего президента, тому, как он совершенно потрясающе выстраивает дипломатические отношения для нашей страны. И хочу попробовать сделать то же самое в ФИДе. Поэтому моя главная задача – принести в ФИДе стабильность, знания, компетенции новых людей и новую культуру, сохраняя при этом те традиции, достижения, которые были созданы и которые продолжают развиваться.
1: Это был новый президент ФИДе, казахстанский миллиардер Тимур Турлов. Членство России в ФИДе приостановлено из-за работы Российской шахматной федерации на оккупированных территориях Украины. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
13: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
14: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
15: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
16: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
17: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
15: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
18: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
19: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
18: Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
15: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
20: Ну, 20 июля утром рано я выходил с пробы, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот, подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, была литература разных. литература, вот это Хизбут-Тахрира было у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя. Я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь, мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю. Я говорю, я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
15: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
20: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 год, взяли снова, осудили 1,5 года, срок давали, 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края. И официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название – «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против стены. Второй за ним.
0: Третий. По одной из версий дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой – потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии – заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся. Повернулся. Язык поднял. Закрыл исходный. Рот открыл. Язык поднял. Закрыл исходный.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
2: Нас встретили собаками, дубинками. Всех избили. Ну, мне там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия было, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева видел. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандалах Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот таком будешь действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом мне отправили ИК-23, называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то... Работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
2: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. На джаслике там молодость. Еще есть другое название. Борса Кельмас. Если ты туда идешь, обратный путь нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Хоть он, у него нет никаких рычагей, да, в тюрьме. Этих осужденных, да? Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивают про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличиваю. Это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами, они там, их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступникам подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Орхан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
3: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
0: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
4: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Там, да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
0: Так получилось, что Орхан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джемаль приходил туда. Орхан Джемаль был. Он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
0: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами-режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко Орхан Джемаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
6: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
5: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
6: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
5: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
9: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
10: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
11: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
12: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
14: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали когда в Соликамск. Тогда были грузины, армяне, таджики, татары. Все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные. Там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики. Подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, 1.5-2 месяца, немножко уже успокоился.
0: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
2: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулка пришел, как раз в камере все это, на мой день рождения они стол накрывали. Это заключенный, я потрясающий, ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там, всячески, ну, у кого что есть, все сделали они. Вот он такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают, очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения, там, ставили мою фотографию там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
0: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
15: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
2: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... Ваш район полиции более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и уходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стих знал, я столько не знал.
15: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
2: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков. Много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессирован в 1937 году за стихи репрессирован Абдулла Кадири. Стихи много читал вот именно Абдулла Кадири разных. Вот из современных моего земляка стихи очень хорошо читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Барсак Илмаз, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик – это вот Барсак Илмаз. Это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасен, стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Да? Он про Михаила Саакашвили.
0: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области в мужскую колонию поселения «Красный берег».
2: Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебя посадили? Я говорю, приговор написан у себя. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, смотрел. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, и я... Они все знают еще, я не наркотика не курю, или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, ну, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
0: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
2: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, ну, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через два дня он уже улетел.
0: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
2: Для репрессий мусульман три категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти три власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит под полковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там есть, образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможностей всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там, они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Это Бутырка когда сидел, какой-то такой, пришел такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жесткий ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю с Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничает. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете, это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
17: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
18: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
19: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
20: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного.
21: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?

0: Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата: «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
1: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.
0: Но пока президент успокаивает, его чиновники, дипломаты и государственные СМИ все чаще грозят Европе и прежде всего странам Балтии. В тот же день, 25 сентября, государственное агентство РИА Новости опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Ее автор Александр Насович, рассуждая о возможности размещения в Литве ядерного оружия, писал, что поскольку разговор перешел в плоскость ядерной угрозы, то для войны с Литвой России хватит ракет с соответствующим зарядом. Но вскоре текст с сайта удалили.
2: Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом.
0: Через два дня после публикации гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев объяснил ее явным техническим недосмотром. Текст, по его словам, противоречит редакционной политике агентства. Колумниста он назвал юным внештатным автором. Хотя Насович возглавляет калининградское издание «Рубалтик.ру» и входит в Совет по внешней и оборонной политике. Поводом для этой публикации стало решение литовского сейма, который 22 сентября поддержал отмену конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Окончательное голосование пройдет в январе, и Кремль пригрозил Литве еще тогда.
3: И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
0: Официально Москва от угроз открещивается как может. Но и попытки европейцев снизить напряжение отвечает отказом. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йохан Вадев впервые с начала полномасштабной войны встретился с Сергеем Лавровым. И по данным Associated Press призвал Москву отказаться от опасного пути эскалации в отношении Европы. Лавров сказал, что ничего нового не услышал, а с трибуны Генассамблеи упрекнул канцлера Фридриха Мерца в желании снова сделать Германию ведущей военной державой Европы и спросил, не забыл ли Берлин уроки Второй мировой войны.
4: Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами.
0: Если с Берлином Москва хотя бы садится за стол переговоров, то с Варшавой уже открыто обменивается угрозами.
5: Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе.
0: Мы, глава польского МИД Радослав Сикорский, имел в виду НАТО, у которого, по его подсчетам, около 2500 самолетов. И добавил, что если Украина за полгода вывела из строя половину российских нефтеперерабатывающих заводов, то союзники справились бы с остальным за 6 недель. Через несколько дней ему ответил помощник Путина Николай Патрушев, который в интервью «Аргументам и фактам» назвал оценку польского министра дилетантской.
2: В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня.
0: Сикорский ответил Патрушеву, что российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже 20 лет. Но и Лавров, повторяя, что воевать с Европой Москва не собирается, каждый раз делает оговорку.
4: А, мы же обещали напасть на Россию. Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой.
0: Похожие заверения уже звучали в 2021 году, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной. Путин называл предупреждение Запада алармизмом и намекал, что кто-то специально вбрасывает слухи, чтобы на этом заработать. А за 9 дней до вторжения на вопрос, хочет ли Россия войны в Европе, ответил: конечно, нет. А 24 февраля 2022 года Путин назвал целью вторжения защиту людей, которые, по его словам, 8 лет подвергались геноциду

0: со стороны Киева.
1: И о причинах и пределах эскалации мы сегодня говорим с политическим обозревателем Сергеем Шериным. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей, на ваш взгляд, для чего это запугивание эскалации? Кто его вбрасывает и с какой целью?
2: Я не думаю, что то, что вы сейчас показали, многочисленные высказывания должностных лиц российских, что это изложение какого-то конкретного плана, который уже принят. Решение в России принимает только один человек, это точно не Лавров. Лавров вообще, я думаю, не принимает участия даже в обсуждении каких-либо решений, это пропагандист. Решение принимает Путин, и нет признаков того, что Путин решил прямо сейчас напасть, там, ну, скажем, на Литву. Другое дело, что, несомненно, если он сочтет, что это целесообразно и что это выгодно, то он такое решение вполне может принять. И, несомненно, на всякий случай к этому готовится. Я не думаю, что вот прямо сейчас, что, не знаю, в этом сезоне осенне-зимнем, 26-27 годов. Такое возможно. А дальше я бы ничего не исключал.
1: Мы сейчас говорим об эскалации Кремля во внешней политике, но я бы хотел ненадолго обратиться к материалу политолога Андрея Колесникова для журнала Foreign Affairs. И политолог пишет в нем, что происходит внутри России на фоне этой эскалации. По данным Левады, пишет Колесников, по сравнению с прошлым годом, люди реже отвечают, что специальная военная операция, так называемая, идет успешно. 20% потерял этот ответ. То, что страна идет в правильном направлении, этот ответ потерял 10%. И даже рейтинг Путина опустился на 12%, что, по словам Колесникова, очень много для персоналистской автократии. И на это все накладывается тревога от возможной мобилизации, тревога от роста цен, инфляции и новые-новые запреты. Есть ли у Кремля на данный момент безопасный простор внутри страны для эскалации?
2: Я боюсь, что такой простор скорее есть, чем его нет. Вот это мы говорим про безопасный простор для эскалации. Я боюсь, что он есть, потому что действительно люди устали, люди не вызывают, не выказывают желания в большинстве там, продолжать эту войну, но их же не спросят, какое это имеет влияние на Путина. Я думаю, что он никакого не имеет. Он привык к тому, что вот как он решит, так и будет. Если придется объявить какую-то мобилизацию, ну, в общем, несмотря на ужас, который он вызывает там в массах, она будет более-менее проведена. Если будет принято решение еще на кого-то напасть, ну, значит, вот нападут. Так что тут скорее можно говорить, защитой от таких нападений является готовность их отразить, чем ожидание, что народ восстанет в России.
1: Но тут под эскалацией я имею в виду не только конкретные новые боевые действия, но конструирование некого нового врага, который еще страшнее, чем прямо сейчас, например, Украина. А на ваш взгляд, нужна ли подобная эскалация Владимиру Путину?
2: Я затрудняюсь сказать, мне кажется, что это скорее делается на автомате и по инерции, чем по какому-то такому холодному, там, не знаю, расчету, чтобы поднять народ против Запада. Против Запада народ поднимали с самого начала. Война 22-го года шла вообще, ее объясняли как войну с Западом, что на нас напала Украина, потому что у нее за спиной стоит Запад, и воюем мы с Западом. Это такой устойчивый оборот, что мы воюем там не с Украиной, мы воюем со всем западным миром. Так что в таком смысле это уже осуществляется, эта пропаганда, а вот те угрозы, которые звучат, там какой-то текст, написанный обозревателем РИА Новости и снятый, я не думаю, что обозреватель РИА Новости осведомлен, даже находящийся на какой-то средней руководящей позиции. Я не думаю, что он осведомлен относительно планов Путина, потому что Путин с ними не делится ни с кем. Лавров, мы уже говорили, нет. Патрушев в какой-то степени, возможно, участвует в обсуждениях с Путиным. Но опять-таки, он всегда так говорит, там один его знакомый, там Шиплева сказал, что это искусственный разум, он генерирует какие-то вот такие угрозы всегда.
1: Ну и в качестве объединяющей идеи Кремль предлагает народу мышление осады, так пишет Андрей Колесников. И в этой осаде, по его словам, власть предлагает населению некую надежду на чудо. В качестве примера этой политтехнологии Андрей Колесников приводит отправку мощей князя Донского на войну. Как бы, это как бы поиск чуда, которое укрепит народный дух, а народный дух, в свою очередь, усилит рассказы Владимира Путина о неком чудо-оружии, которое все еще есть в запасе, и он может его применить. Так пишет Андрей Колесников. Эффект у этой политтехнологии вот на экране у вас, дорогие зрители, это толпы на русском марше. Масштаб и эффективность вы можете оценить сами, взглянув на него. Но вот вопрос, который висит в воздухе. А какого же чуда ждет Владимир Путин? Сергей, есть ли у вас на это ответ?
2: Я не специалист по военным делам, просто констатирую факт, что Путин, как такой маленький ребенок, любит играться с оружием. Он постоянно там нанизывает различные названия, там, возможно, он сам их и придумывает, я не знаю. Но вот на его выступлениях, по крайней мере, начиная с 2018 года, он постоянно обещает какие-то, развернуть какие-то системы новейшие, там, превосходящие западные. Как правило, эти системы потом начинают буксовать. Ну вот это его личное увлечение, которое, на мой взгляд, довольно слабо коррелирует там с реальной действительностью.
1: Андрей Колесников в своей статье полагает, что чудом для Владимира Путина мог быть Дональд Трамп, который пытался разрешить конфликт, он пытался помирить стороны, но Путин по какой-то причине не воспользовался. Мы перед эфиром спросили у специалиста по европейской политике Петра Танева, может ли Европа предложить Владимиру Путину подобное чудо, то есть выход из войны, возможно, даже выход без потери лица. Но, по словам Петра, Европе совсем не до подобного чуда, и скорее наоборот. Слова Владимира Путина или других представителей России о том, что Россия может расширять географию войны, даже если они и нацелены на внутреннюю российскую аудиторию, для Европы это достаточный повод, чтобы готовиться к войне.
0: Все воспринимают очень серьезно, опять же, информацию, которая поступает постоянно в рамках России, в рамках спецслужб стран Европейского Союза, стран НАТО, планы России на то, чтобы попытаться организовать какую-то провокацию, протестировать действия статьи 5 Устава НАТО. Кажется, они достаточно реалистичны, поэтому ну, люди уже начинают к этому готовиться. При этом никто не хочет создавать какой-то паники. Все готовят какие-то возможные сценарии того, что может произойти, что не может произойти. Люди в европейских странах озадачены планами России, но я не знаю, сплотит ли это российское общество. Мне кажется, европейское общество очень сильно сплотит, потому что действия России сейчас дают мандат европейским правительствам объяснять своим гражданам, почему мы тратим столько денег на оборону.
1: Сергей, неужели Россия и Европа получаются запертыми внутри неизбежного самосбывающегося пророчества?
2: Я не думаю, что это пророчество обязательно самосбывающее, но считаю, что единственный способ остановить Путина – это быть готовым его остановить. Потому что сформулировать для него какой-то, не знаю, нормальный выход – это значит видеть в нем такой политика нормального типа, который ищет такие решения. Он вовсе не стремится выйти из конфликта. Он не начнет конфликт в том случае, если у него возникнет убеждение, что он в этом конфликте проиграет. Поэтому если в той мере, в какой европейское и западное общество сплачивается и готово дать отпор, в той мере оно уменьшает вероятность того, что этот конфликт начнется. Но сделать эту вероятность нулевой, просто вот такой опции нету в принципе. Надо быть готовым в крайнем случае дать отпор.
1: Спасибо большое вам, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», объяснял нам причины и пределы эскалационной риторики. Я предлагаю нам посмотреть на объективные факторы, которые сковывают российские возможности расширять географию войны, и потом мы вернемся к обсуждению уже с военным экспертом.
3: В Владимир Путин вновь наказал генералам захватить Донбасс, на этот раз до конца 2026 года. В сентябре об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters. С начала полномасштабной войны Путин не менее 15 раз называл сроки захвата Донецкой области, однако российские военные по-прежнему в них не укладываются, сообщает Американский институт изучения войны. В течение сентября украинский мониторинговый проект Deep State несколько раз фиксировал успехи ВСУ в Донецкой области, неподалеку от городов, которые намеревается захватить российская армия. К северу от Лимана и Славянска украинские военные освободили Шандриголово, Дерилово, Редкодуб, Катериновку и Новое.
4: Логика боев на плацдарме заключалась в том, что кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и владеет инициативой. Для взлома ключевых опорных пунктов противника мы использовали наше ноу-хау — старые советские БТРы, которые были переделаны в наземные дроны «Камикадзе».
3: Командир 3-го армейского корпуса ВСУ также сообщил о российских потерях в количестве 2000 человек и 250 попавших в плен. Независимо проверить эти данные пока не удается. В 2026 году операции украинской армии позволили освободить в два раза больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года, сообщает французский исследователь Клеман Мален. Успешные действия ВСУ на фронте также подтверждают Американский институт изучения войны и аналитик Conflict Intelligence Team. Исследователь Клеман Мален сообщает, что в 2026 году ВСУ освободили 450 квадратных километров территории. При этом, по данным аналитика, российские военные сумели за это время захватить на 650 квадратных километров больше. Судя по оценкам того же Deep State, российские военные успешнее продвигаются к Славянску и Краматорску с востока, а на словах в отчетах Путина и Генштаба продвинулись еще дальше.
5: Освобождена казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
3: И Светогорск, и ранее Купинск, и многие села на различных направлениях в реальности не были захвачены российской армией. Провал на Лиманском направлении Z-канал Рыбарь объяснил отчетами о захваченных селах, которые не соответствовали реальности.
6: Получилась выгодная ВСУ ситуация, где они смогли спокойно подтягивать резервы через освобожденные села, по заявлениям. Ведь не будут бить бомбами по селам под контролем вооруженных сил Российской Федерации. К концу лета число под контролем на бумаге населенных пунктов стало в разы больше, чем по факту. Из-за лиманских событий подвис вопрос с началом наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как идти штурмовать два крупных города, когда с севера и северо-востока могут попытаться зайти в тыл?
3: Расхождение заявленных успехов российской армии на лиманском направлении с реальностью подтверждает и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
7: А по мнению Минобороны России, их успех условно вот такой, как минимум. И типа это все под контролем России. Вот такая получается гигантская разница. Конечно, просто в разных измерениях обитают эти люди. Те, кто находится там на высших уровнях власти в России. Будь то сам Путин, будь то там Белоусов, Герасимов и прочее. Даже Рыбарь уже там не первый день подряд прямо признает, что Шандриголовский выступ, судя по всему, российскими силами потерян, и там присутствуют украинские военные.
3: Так называемые флага и нейровтыки, захваты городов в кредит уже не первый месяц раздражают провоенных блогеров. Генштаб сообщает об успехах, Путин продолжает войну, не рассматривая мир, а в лояльных зетбловах с опаской критикуют руководство за поспешные выводы и необдуманные решения. Вопрос о захвате Донецкой области к концу 2026 года может быть вновь отложен.
1: И о положении на фронте мы говорим с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
8: Артем, здравствуйте.
1: Меняет ли что-то вот это наступление Украины? И вообще, как вы его оцениваете, поскольку Conflict Intelligence Team, например, говорит, что аналитик Мален преувеличивает его?
8: Я не знаю, преувеличивает он или нет. Ситуация здесь примерно следующая. Мы точно не знаем линии продвижения украинских вооруженных сил. Силы обороны Украины по понятным причинам темнили долгое время вообще в самом факте наступления. Соответственно, у нас нет четкой видеофиксации геопривязки, куда они зашли. Но более-менее выступ над Лиманом срезан. И, соответственно, можно сказать, что есть существенный тактический успех на одном из участков сражения за Кременское, за Славянско-Краматорскую агломерацию. Таких участков условно несколько. И вот на одном, самом северном, украинцам удалось очень существенно улучшить ситуацию. И с точки зрения контроля на территории, в целом, с точки зрения снижения угрозы со стороны противника, с севера городу Славянск. Однако сказать, что этот успех имеет решающее значение в битве за Славянск-Краматорск, было бы неверно. Битва продолжается, и украинцы в очень непростом положении на целом ряде участков, ключевых участков этого сражения. С другой стороны, продвижение российской армии либо во многих местах, я сейчас говорю конкретно про агломерацию, либо отсутствует, либо очень-очень медленно идут очень упорные бои. И, соответственно, о каком-либо захвате Донецкой области к концу 26-го года не может быть и речи. И более того, я очень вообще сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти, минимально здравом уме, ставил такое задание российским военным, хотя бы даже не потому, что это абсолютно невыполнимая вещь по всем параметрам, и что предыдущие события показывали, что она невыполнима. Тут ведь просто, ну, это даже такого тут продвижения такой глубины и объема абсолютно не соответствует даже той тактике, которой российская армия прибегает на протяжении очень долгого времени. Вот то самое очень попытки медленно продвинуться, просачивание небольшими группами и взятие под контроль очень небольших участков территории в очень медленном темпе с тяжелыми потерями. Опять-таки, абсолютно не вписывается в логику этой войны подобные амбиции, абсолютно не вписывается в уроки, которые российская армия должна была кое-как научесть в течение последних, да можно сказать, 3 лет, с осени 23-го года, когда идет наступление. Соответственно, о подобных результатах речи быть не может вообще. Ну а что касается боев, они продолжаются и продолжатся с очень серьезной силой в ближайшее время. Российские силы угрожают городу Доброполье очень серьезно. Константиновка почти захвачена, Дружковка под угрозой, естественно, силой близко от Славянска. Так что ситуация непростая.
1: Вот 23-й год вспоминает и российский провоенный автор Туленков. Он же участник «Шторм Z», и он пишет у себя в телеграм-канале, что успехи российской армии кончились как раз в 23-м году. А что с тех пор поменялось? Точнее, по-другому сформулирую вопрос. Чего российской армии не хватает для того, чтобы какие-то успехи были ощутимыми?
8: Ну, собственно, в 23-м году российской армии удалось в целом успешно отразить украинское наступление, которое закончилось неудачно летнее. И далее с осени 23-го года, то есть по сути 3 года, до сих пор Россия ведет наступательную операцию в режиме продавливания, поиска слабых мест. Там, где удается найти слабое место, иногда есть просчеты украинского командования, используясь, иногда просто преимущество реализовывалось, где слабое место, продвигались более глубоко, где нет, просто пытались продавить. Успехи для них, по всей видимости, это в принципе мерило территориальное в данном случае. Если мы говорим о боях на линии фронта при использовании такой тактики, соответственно, я бы не сказал, что если говорить, что хоть какой-то захват территории это успех для них, то да, у них есть захваты успешные существуют. В 26-м году их гораздо меньше. Тем не менее, даже в 26-м году есть продвижение и на участках, которые для них важны, в частности, город Константиновка. Поэтому полностью, если исходить из того, что территория для них равна успеху, несмотря на тяжелые потери, то какой-то успех присутствует. А чего не хватает, так не хватает очень многого. Не хватает в том числе и личного состава. Я сейчас даже не буду говорить, что там умеют воевать, не умеют воевать. Не хватает авиации, которая близко не соответствует высоким современным нормам и так далее. А если бы соответствовало, то могли бы преуспеть в войне с первого дня. По большому счету, в данную секунду не хватает резервов и не хватает личного состава. Да, удается более-менее компенсировать потери, и даже потихоньку продвигаться с огромными же потерями, но явно личного состава не избыток, явно не избыток боеспособного по-настоящему личного состава. Я бы сказал, что элементы снарядного голода тоже присутствуют. Артиллерия не то чтобы дальнобойная, используется очень много старых систем, в том числе корейских, северокорейских орудий, насколько можно судить. Снарядов явно не избыток, хотя сегодня основной инструмент в большей степени это дроны ударные, чем снаряды. Так что, по большому счету, у России проблем много на самых разных направлениях. Естественно, есть проблемы у Украины, но это уже отдельный разговор. А дефицит качества и дефицит количества у России налицо. И, собственно, поэтому во многом, поэтому тех самых успехов территориальных в 26-м году гораздо меньше, чем это было в 25-м, а не то, чтобы в 25-м они были очень обширны.
1: Можно ли из этого сделать вывод, что у Кремля, если сохраняются старые проблемы, в том числе и снарядный голод, о котором еще кричал Евгений Пригожин, можно ли из этого делать вывод, что у Кремля нет ресурсов, чтобы перебрасывать свою военную мощь на какие-то другие направления? Я имею в виду угрозы эскалации войны в других местах.
8: Угрозы эскалации в других местах, если мы говорим о... Тут дело даже не только в снарядном голоде, а в снарядный голод, он относительный, но он присутствует, я думаю, что хотели бы больше и стволов, и снарядов. Что касается в целом ситуации, то Россия все свои ресурсы, да, у России есть кое-какие резервы, которые не всегда задействованы на фронте, но по большому счету задействуют в Украине, в том числе тот уровень личного состава и категории населения, которые привлекаются для службы в пехоте, в этом плане показателен. Многие из них абсолютно для этого не годятся и в буквальном смысле являются чуть ли не одноразовыми солдатами. Солдат не хватает много чего другого, и воевать классическим образом с НАТО на данный момент в буквальном смысле сил нет. И я скажу больше, эти группировки не находятся на границах НАТО, они находятся разве что по мелочам, насколько мы знаем, из открытых источников, и, соответственно, перебросить что-то значительное, ну, скажем, на границе стран Балтии подразумевает, безусловно, использовать все свои резервы и снять часть сил с украинского фронта, если мы говорим о чем-то значительном, а не каких-то мелких группировках. Безусловно, Россия в крайнем напряжении своих ресурсов, и в первую очередь с точки зрения личного состава, и все напряжение это в первую очередь оно, опять-таки, если опираться на открытые источники, а не какие-то хитрые данные разведок, которые у меня нет, то основные усилия в первую главную очередь в Украине, и, соответственно, что-то делать в других местах можно будет только за счет Украины.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о возможной военной эскалации, о пределах для... об объективных пределах для российской военной мощи. И в подготовке зимы, все еще возвращаюсь к дипломатии, с которой мы начинали нашу программу, главный вопрос, будет ли энергетическое перемирие. Но пока что новости, которые приходят из Украины, демонстрируют, что Россия готова показывать эскалацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть, это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть, укрупнить часть соединений. Вот. Но, тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да? Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне зимней военной кампании?
2: Нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямая ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Вот. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции Вивальди, как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот. Но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах, позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции с помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, или пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
2: Я
1: другие?
2: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, они где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта. То есть, и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем в 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал, даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там, и так далее, тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот. Я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели. Я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируются к таким ситуациям. И при том, что, да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке.
3: Юлиан, здравствуйте.
0: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляют около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
4: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
4: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Thank you.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Зло.
3: Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и

0: источником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию. Ну, человек в тюрьме сидит.
1: Или человек слеп.
0: Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
1: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
0: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром.
2: С христианской точки зрения, зло подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и сегодняшняя наша передача будет посвящена злу. У нас в гостях Сергей Худиев и Марина Лозинская, можно наших сегодняшних гостей определить как православного, директора христианской библиотеки, около метро Студенческой находится такая замечательная библиотека, и католичка, журналистка Марина Лозинская, можно определить как мужчину и женщину. Для сегодняшней темы, мне это кажется, наверное, даже важнее, потому что восприятие зла и отношение к нему, и борьба с ним довольно различны у христиан и у христианок. Итак, зло. И, конечно, первый вопрос, а вообще зачем об этом говорить? Нужно ли об этом говорить? Потому что у многих людей, не только христиан, отношение ко злу простое. Это то, чего нужно избегать, контактов с чем нужно по возможности избегать. Зла в жизни много, оно приходит само, оно приходит часто неожиданно. И если мы начнем его исследовать, расследовать, есть такой православный принцип, что грех простили и не вспоминай даже о нем, то мы можем просто в нем увязнуть. Но это не только христианская позиция. Собственно, все язычество, которое стоит на табуировании зла, на запрете говорить о зле, вообще выстраивает жизнь как систему запретов, понимает зло действительно как совершенно объективную, не сверхъестественную даже реальность, просто это часть мира, и от этого надо держаться в стороне и подальше, об этом не говорить, не писать, не рассуждать, потому что если я стану, скажем, читать сатанинскую Библию, то я уже, наверное, симпатизирую сатанизму. Причем, когда говорят так о христианстве, никто не скажет, человек читает Евангелие, значит, он уже симпатизирует христианству. Понятно, что с добром тут как-то иначе. А вот со злом очень часто такое отношение. И, наверное, тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Не страшно ли, не боязно ли вообще говорить о том, что такое зло? Нужно ли это и где предел, наверное, скажем так, христианским размышлениям о зле? Вот я знаю, например, что наш сегодняшний гость Сергей Худиев встречался и довольно регулярно встречается с одним московским сатанистом. Стоит ли так делать? Ведь легко могут обвинить в том, что раз православный человек с сатанистом пьете чай, так, наверное, уже а христианин ли тогда вы? Говорит Сергей Худиев.
1: Ну, это может показаться забавным, но сатанист, который регулярно пьет чай с православным, ну, вернее, пил в прошлом, мы встречались, беседовали, вот его тоже могут обвинить в измене темным идеалам. Вот, но я бы на это сказал, что Священное Писание определяет зло как грех, то есть как некий наш выбор, в котором мы проявляем нашу неверность Богу, наше пренебрежение Его законом, нашу нелюбовь к Нему и к ближнему. И поэтому зло – это не что-то, что может вас снаружи запачкать. Зло – это что-то такое, что вы можете совершить. Господь Иисус говорит, изнутри из сердца человеческого исходит там всякое зло и оскверняет человека. Господь наш, Он общался с людьми, которые вот с точки зрения благочестивых людей того времени были, ну самой неподходящей компанией для предполагаемого Мессии.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Я вот хотел бы узнать о происхождении слов,

0: сначала о лингвистическом, ну, о корне слова, зло там, Авадон, например, в Библии там, в старых там вот сказаниях говорится, что мат пошел, допустим, от татаро-монгольского ига. Ну, значение слов-то вот, смотрите, допустим, дай бог, говорят, или там, черт возьми. А тут выходит, что слова о дьяволе, это как они завуалированы. И корень слова сначала надо понять, что это означает слово.
1: Спасибо, Юрий Владимирович. Этимологию слова «зла», к сожалению, оно настолько древнее, что, видимо, неизвестно. И, видимо, однокоренное со словом «зола». То есть это все то, что пачкает, это грязь. Слово «дьявол», «противник», «возражающий» – это греческое слово. Слово «сатана» – еврейское, арамейское. Но дело в том, что… А что дает нам этимология? Вот «Люцифер». По христианской традиции имя падшего ангела. И проблема заключается в том, что жизнь совершается за вывеской, за ярлыком. И зло очень часто несет на себе имя добра. И проблема-то как раз не в том, контактировать ли со злом, а с чем мы контактируем, когда мы обращаемся даже к добру. Всегда ли это добро? Не кроется ли под этим добром зло? Но я еще раз скажу, в нашей сегодняшней передаче участвует и католичка Марина Лозинская, и мне кажется, что вот мужские рациональные рассуждения о зле, они часто довольно глупые, потому что а рационально ли зло? Может быть, мы пытаемся рационально определить иррациональное, говорит Марина Лозинская.
2: Отец Яков и друзья мои, ну, я прежде всего для начала от рождения женщин, уже потом крещённая. Всякая женщина, она есть всегда сосуд добра и зла, потому что мы рождаемся, и мы рождаем в себе. Поэтому, видимо, мнение мужчины и женщины о добре и зле разные. Как правило, вот сосуд, в котором произрастает чадо, да, он может всякое произвести на свет, и ангела, и беса, и вера, наверное, по-другому видится. Само понятие «зло» – короткое слово, извините, из трех букв. Мы же зло воспринимаем – зло мне или зло вам? Кому зло? Сегодня мне это добро. Когда я спасаю себя или своего ребенка, и, например, краду деньги. Мне это добро.
1: Спасибо, Марина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
3: Хотелось бы вернуться к корням и вас спросить, откуда повелось это зло с христианской точки зрения?
1: Спасибо, Александр. К сожалению, никто из присутствующих не присутствовал при появлении зла, поэтому все, что мы сейчас скажем, конечно, нужно понимать с некоторой осторожностью. И, наверное, слово Сергею Худиеву, который не только директор, напомню, христианской библиотеки в Москве, но еще и катехизатор, то есть человек, который учит основам христианской веры, какова традиционная православно-христианская библейская точка зрения на происхождение зла?
4: То, что Бог создал человека для того, чтобы приобщить его тому наивысшему благу, которым обладает он сам и которое есть он сам. То есть Бог создал людей для того, чтобы разделить с ними полноту жизни, полноту вечной радости, полноту той любви, которой он в Пресвятой Троице обладает. И вот даровать это благо, даровать эти личные отношения с Богом, все, что они означают, можно только при свободном согласии человека. И мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в начале человеческой истории человек в этом согласии отказал. Человек отвернулся от Бога, человек отвернулся от того блага, которое есть Бог и которое Бог дает. И вот этот отказ, это отвержение Бога, это отвержение того, что Он желает дать, есть зло. Собственно, все мировое зло, от мировых войн до распавшихся браков, оно имеет вот этот корень. Человек решил отвернуться от Бога и устроиться как-то по-своему.
1: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Александр Викторович, добрый день.
5: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Хотелось бы мнение вашей и ваших гостей вот на какой предмет услышать, поскольку передача про лукавого. Значит, истину говорю я вам, тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже совершил прелюбодеяние в душе своей. Вот, прошу прощения, инстинкт, мужской инстинкт. Я живу в большом городе, значит, много красивых женщин, и, извините, вот я все время ощущаю, вожделение, вот эту вот природу вожделения, то, что, извините, ну, может быть, это неуместно в вашей передаче, женщины меня возбуждают, скажем, я, как бы, это самое, хотелось бы узнать, как вот христиане борются с, поскольку господин Фрейд, например, утверждал, что с этим невозможно бороться, вот. И второй вопрос по поводу уже свидетельства. Значит, вопрос очень жесткий, извините, Яков Гаврилович, как-то вы в передаче очень критиковали концепцию Фоменко, новую хронологию, но вопрос, вот я внимательно изучил новую хронологию, старая хронология Скали Питавиуса покоится на абсолютнейших мифах, то есть никаких доказательств существования Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Китая не существует, так же, как нет доказательств, что Христос родился, например, не в Стамбуле, то есть у Фоменко главный тезис это то, что история многовариантна, что там было, это некая виртуальность, то есть мы не знаем, если следует традиции, да, я согласен, то есть церковь, если исповедует традицию, то все должно оставаться так и есть. Но наука, вы же как историк должны понимать, что наука базируется на других тезисах, на тезисах истинной доказуемости. Вот хотелось бы эти два вопроса, чтобы вы осветили.
1: Спасибо, Александр Викторович. Конечно, вот эта заповедь «Не гляди на женщину с вожделением», совет, рекомендация, кажется очень личной, но я думаю, что многие русские люди, бывавшие за пределами России, в частности, на Западе, согласятся с тем, об этом писалось, что на Западе женщины, девушки, хоть в Париже, хоть в Лондоне, одеваются намного скромнее. И в этом смысле обстановка на улице западноевропейского города далеко не так насыщена, заряжена эротикой, эротизмом, я бы даже сказал, похотью, как обстановка на улице города российского. И здесь как раз тот пример, когда мы видим, что зло не личный характер только имеет, оно всегда как-то связано с социальным или, может быть, лучше сказать, с общечеловеческим. Но что говорить об этом, опять же, мужчине, чтобы наши сегодняшние гости, глядим на нее с надеждой, что вы посоветуете человеку, который пытается выполнить вот эту заповедь, и не получается. Как утешить и как провести границу? Где это зло подступает, а где это зло, которое уже совершилось в голове человека?
2: Вот и ответ. Он причем у меня как-то внутренне давно вырос. Я не просто женщина, я еще и ветеринар, принявший на свои руки огромное количество разнообразных младенцев, щенков, котят. Младенцев. И, ну, в принципе, так скажем так, я, можно сказать, такая вот самка с большой буквы. Но при всем при этом, что мы хотим увидеть в этом нашем вожделении, в любви нашей? Просто удовольствие или рождение чад? Вот здесь проходит граница.
1: Спасибо. У нас есть еще звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
6: Уважаемый отец Яков, позвольте мне, во-первых, сказать вам спасибо за то, что, зная ваше неприятие благодарности, за то, что вы открываете перед многими тысячами людей интереснейшие пласты религиозного сознания, сокрытые в годы большевистской диктатуры, и делаете главным образом это прекраснейшим русским языком. Я хочу вас спросить, почему воздействие лукавого змея называется грехопадением? Ведь в дальнейшем ни практика, ни ощущения не были изменены. И почему это событие осталось таким суровым наказанием за то, что не спаслав огромный труд в добывании пропитания, так сказать, потом своим будете, вот, и потом своим будете. Вот, пожалуйста, ответьте, если возможно, с применением источников, первоисточников.
1: Спасибо, Евгений. Я даже позволю себе заострить ваш вопрос, обращая его к Сергею Худиеву, потому что, Сергей, вот вы сказали, что зло – это то, что рождается в человеке, как отказ выполнять заповедь Божию или как отказ находиться в общении, пребывать в любви с Богом, в полноте его жизни. Но ведь уже рассказ о грехопадении рисует зло, который до человека присутствует и к нему подступает. Когда человек пытается на это зло спихнуть свою долю ответственности, Бог отвергает такую спихотехнику. Но зло-то действительно в этом смысле для христианина не только человеческий выбор, это еще и нечто, что существует помимо человека. Это не только естественное человеческое, но и сверхъестественное. Мы продолжим после объявления.
7: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 кГц. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны. Частота 909 кГц. Лови свободу.
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную злу. У нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев, которому и слово.
4: Ну, тут как бы два возникает вопроса. Первый – это вопрос о неком дочеловеческом и сверхчеловеческом зле. И действительно, Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, ну, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
1: Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, ну, человек в тюрьме сидит.
2: Или человек слеп.
1: Да, но есть Библия, набранная шрифтом Брайля, слава Богу.
2: Но не каждый... все слепые знают Брайля.
1: Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром. У нас есть звонок из Петербурга. Николай Николаевич, добрый день, прошу вас.
8: Добрый день. Я считаю, что человечество, как только появилось на планете, оно постоянно борется с добром и злом. А в отдельности каждый человек борется с добром и злом, особенно внутри себя. Вот. Это особенно имеет значение, поскольку если он побеждает в себе зло, тогда он и становится нормально настоящим человеком. Что касается прошлого советского, то тогда люди жили приближенно к законам Божьим. Советский строй жил приблизительно по заповедям Божьим. Спасибо большое.
1: Спасибо, Николай Николаевич. И вспоминаются слова Гоголя, которые грешным делом я знаю только по тому, что они поставлены эпиграфом к главе о зле Николая Бердяева. «Грусть от того, что не видишь добра во зле». Действительно, при советской жизни было много зла, но само это зло творилось во имя добра. И действительно, заповеди строителей коммунизма несли в себе тем самым какой-то сдерживающий часто фактор, который блокировал то самое зло, которое одновременно пытались распространить. Из-за этого, видимо, советская система и рухнула. Пыталась сделать зло, но добрыми средствами. Пыталась сделать добро, но злыми средствами. К сожалению, ведь бывает же, как сказать, вот мы заходим в интернет, смотрим на сатанистские сайты, и на первом же сайте, самым главным, мы видим: Кроули не сатанист. То есть наш русский, я бы сказал, постсоветский сатанист больше всего озабочен тем, чтобы определить, что вот я настоящий сатанист, а эти все английские сатанисты, они не настоящие сатанисты. Они... Нет, это не в счет, он там делал то, что сатанист никогда не сделает. Но ведь это же так напоминает современных многих русских христиан, которые начинают свою христианскую жизнь с того, что отмежевываются от чего-то, и затем строят ее, наполняют ее вот этим догматизированием, что я христианин, потому что такие-то вот нехристи, и мы будем бороться, ну, православные там с католиками, протестант с теми, кто почитает иконы. То есть вся жизнь тогда строится на попытке определить, разыскать зло и его победить. По-моему, весьма получается советское воспитание, советское поведение. Те не видели добра во зле, а тут во зле не видят добра. В результате оказывается, что человек действительно все время только ищет, где зло, и свое добро определяет по отношению к злу. Говорит Сергей Худеев. Насколько можно согласиться с таким упреком, что говорить в адрес современного русского христианства?
4: Ну, я думаю, что в современном русском христианстве присутствуют очень разные люди, а в одном и том же человеке там могут присутствовать очень разные тенденции. Но я думаю, что признание абсолютного нравственного закона, который дал Бог, который не от нас зависит, вот который абсолютен, и он не гнется, оно, наоборот, располагает к осознанию того, что я тоже грешник. Как сказал один богослов, американский Нибур, правда, их двое по фамилии Нибур, я не понял, кто из них, что любой конфликт между людьми – это не конфликт между праведниками с одной стороны и грешниками с другой, это конфликт между двумя группами грешников.
1: Спасибо, Сергей. Но, конечно, проблема еще и в том, что многие православные говорят: «О, да, я великий грешник, вот, очень-очень, зато я православный. А такой-то там праведник, может быть, какой-нибудь Альберт Швейцер, он больше меня негров накормил, но зато он отрицал божественность Иисуса. Значит, куда мы денемся?» А за Швейцером такое водилось. Но ведь скольких людей он вылечил и действительно посвятил свою жизнь этому. А третий человек, агностик, скажет: «Швейцер, конечно, многих вылечил и в Бога веровал, но зато он был злой, бессердечный, жестокий человек». Действительно, как администратор госпиталя, он был отнюдь не херувим, если не серафим. Значит, зло, оказывается, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Можно ли здесь установить какую-то общую точку для разных христиан, для христиан и нехристиан? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
9: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
10: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. зло.
2: Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
1: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
4: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно, то есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча.
10: С христианской точки зрения зло – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу с христианской точки зрения, посвященную, напомню, короткому слову из трех букв, как у нас удачно сказал один слушатель, злу. У нас в гостях православный директор христианской библиотеки в Москве Сергей Худиев и католичка-журналистка Марина Лозинская. Я благодарю Дмитрия из Москвы, который терпеливо дождался окончания перерыва. И теперь добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот человек согрешил, решив поставить себя на место Бога. Проще говоря, принял сторону зла, да, таким образом повторив то, что сделал сам дьявол. Но разница между этими свободными личностями стояла в том, что в сознании дьявола идея греха возникла непосредственно, да, а в сознании человека она была имплантирована дьяволом. Поэтому, наверное, наказание человеческого рода было не столь, да, серьезным, чем наказание падших ангелов по главе с дьяволом. И поэтому Бог стал человеком, и человек, соответственно, в личности Христа был обожен. И поэтому как такового зла, наверное, после того, как Христос был распят, да, сошел в ад, разрушил его и воскрес, и взошел на небеса, не существует. И члены церкви Христовой здесь, на земле, как бы, наверное, не подвластны злу. Спасибо, Господи.
0: Спасибо, Дмитрий. Было бы неплохо, если бы это было так. Да, христианство есть вера в победу Христа над смертью и злом, но сказать, что зла нет, это все равно, что сказать, что смерти нет. Да, многие христианские святые говорили о том, что смерть для христианина не существует, во всяком случае, она не наша госпожа, она наша служанка, она приходит, потому что Господь посылает, вроде бы внешне одно и то же. Но сказать, что зло вообще так вот побеждено, ну, вот простейший пример. Мы говорили о сатанизме, потому что это как бы эксперты. Вопрос, который всегда тянет задать в таких случаях, когда видишь сатаниста, но из деликатности стесняешься. А вот можно ли любить зло? Можно ли? В русском языке есть слово «злокозненность». То есть, когда человек делает зло вот просто ради зла, как будто бы ему это нравится. Но можно ли любить источник зла? Адам ведь Еву любил, поэтому согрешил. А к змею он не испытывал, видимо, никаких подобных чувств. А сегодня многие люди действительно кажутся, ну, злокозненный человек. А уж... Но это же вопрос опять же о том, что такое зло. Это что или кто? Это нечто безличное, огромная какая-то сила, сотворенная даже раньше людей, и поэтому могущая прорваться и в жизнь человека, трепещущего перед законом. Или зло – это вот нарушение конвенции, нашего договора, завета с Богом. Сергей Худиев.
2: Священное Писание говорит о том, что зло, моральное зло со стороны человека – это все-таки выбор воли, это некий акт воли, это грех. Да, действительно, за злом стоит тот, кто согрешил раньше нас, тот, кто отвернулся от Бога раньше нас, и Библия все-таки описывает сатану как, ну, какую-то личностную реальность. У него там замыслы, у него какие-то намерения, то есть вот он действует скорее как личность, чем как некая безличная сила. Но подчеркивается, что дьявол может человека подстрекать ко злу, может соблазнять на зло, но не может человека непосредственно контролировать, принудить. Тут ответственность лежит на человеке. Для чего ты попустил сатане, как вот в Библии упрекают некоторых персонажей. То есть это уже выбор самого человека. Будет он слушать внушение лукавого или не будет?
0: Спасибо, говорил Сергей Худиев. Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
3: Я вот хочу обратить ваше внимание, Яков Гаврилович, ваших гостей в студии и в эфире, на следующее. Существует фраза Христа. «И так будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот мне бы хотелось в связи с вашей передачей «Добро-зло», да, в присяге суе. Вчера Юрий Николаевич Афанасьев хорошо беседовал с Михаилом Соколовым, в частности, о судебной системе. И вот в присяге судей есть слово «обязуюсь быть, клянусь быть добросовестным перед флагом Российской Федерации, перед символикой, в торжественной обстановке». Да? И вы знаете, вот смешно просто наблюдать, как упоминание просто на горной проповеди, да, что это нехорошо, просто бесит судей, причем основная масса судей первой инстанции у нас женщины. Вот обсудите вот эту вот тему, попытайтесь затронуть в свете современности добросовестность, злосовестность. И сколько вот статистика, даже передача радио «Свобода» свидетельствует о такой вот ситуации, когда люди иной раз прямым образом называют фамилии судей. Всем всего доброго.
0: Спасибо, Сергей. Вообще, да-да и нет-нет, по словам по-славянски хорошо звучит. Ей-ей и ни-ни. Такова священническая присяга. Это же смерть ради журналистики. Нельзя всю передачу строить из «да-да» и «нет-нет». Слово Марине Лозинской – злокозненность. Можно ли любить зло? И зло все-таки, когда это личное, а когда это безличное?
4: Зло, оно привлекательно. И человек может впасть в привлекательность зла. Не только человек, но любое творение Господне. Во зле, как и в добре, потому что мы сейчас говорим о добре и зле, да, и то, и другое – это некоторые стороны любви. И все-таки главное, что в Господе есть, это его любовь. Вот выбрать тот сектор, где оно добро, а где оно зло. У нас есть рождение, судьба и умирание, а потом бессмертие. Может быть, я слишком сложно говорю. Когда человек берет на себя статус судьи, это, наверное, самое страшное, самое тяжелое. И очень печально, когда женщины берут на себя этот статус. Мне много приходится говорить с заключенными, с людьми, находящимися в тюрьме, с прокуратурой, с судом. И я, в общем, на пути.
0: Спасибо, Марина. Для ветеринара у вас очень широкий круг знакомств. Ничего не скажешь. И у нас есть звонок из Петербурга же. Константин Константинович, добрый день.
5: Здравствуйте. У меня такой, между прочим, каверзный вопрос. Вот я, например, инакомыслящий всегда. И при советской власти был инакомыслящий, и сейчас инакомыслящий, и по всему. Вот вспомните, Сократ был. Очередных богов он отвергал. Его казнили. Вот я, например, тоже всех вот этих существующих богов я тоже отвергаю. Насчет того, что такое добро и зло. У меня вот понятие, что такое добро и зло. Вне человеческой деятельности добра и зла существовать не может. Это продукт человеческой деятельности. Если мы поступаем так в обществе, не один отдельный человек, а все вместе, да? То, скажем, это добро. А если вот так будем поступать, то это зло. А если не так и не так, то это, представляете, это порочная система.
0: Спасибо, Константин Константинович. И эта теория, эта практика, убежденность в том, что зло принадлежит только человеку, достаточно распространена, в том числе, я подозреваю, и среди христиан. В конце концов, когда мы сводим зло к моральному злу, к моральному выбору, это же действительно сведение зла к только одному сектору. И тогда не существует зла нечеловеческого, помимо человеческого, сверхъестественного. Но ведь я подозреваю, что в любом человеческом поступке, прагматичном, рациональном, выверенном, сочетаются естественные и сверхъестественные аспекты. Когда человек, например, лжесвидетельствует, да, это естественный акт. Ну вот в первой половине нашей передачи речь зашла о концепции новой хронологии. Там есть совершенно сознательный человеческий выбор. Дело в том, что именно как историк я могу дать справку, что построения Фоменко и его коллег являются антинаучными. Когда он хотя бы подсчитывает количество страниц в Геродоте, он подсчитывает их неверно, неточно. Когда он утверждает, что пергамент хранится 300 лет, он утверждает неверно и неточно. Когда говорят, что нет доказательств существования Древнего Рима или Древнего Новгорода, неверно и неточно, и археологи, и историки тратят множество сил и в результате заполняют вот то, что кажется постороннему человеку пустотой. Только в это надо вникать. Значит, можно сказать, что в этом смысле новая хронология – это естественное зло, это сознательный обман, человек сознательно уклоняется от полемики с историками, сознательно злоупотребляет своим званием членкора, полученного за топологию, не за историю, сознательно использует государственные казенные средства для пропаганды своих частных теорий. Естественное зло? Думаю, не только. Потому что новая хронология начиналась с опровержения традиционной истории, а закончилась самыми обычными антисемитскими концепциями, антисемитскими, антизападническими. Россия бедная, несчастная, у нас украли историю, у нас похитили то-то и то-то. Это уже зло, которое не является логичным и, видимо, присутствовало тут до того, как стали подсчитывать количество страниц в Геродоте, сколько посвящено какому царю. Мы продолжим после объявления.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации, профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. слушайте «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную злу, и у нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев. Сергей говорил уже о зле моральном. Вот могли бы вы все-таки объяснить взгляд христианства на то зло, которое существует помимо морального выбора человека, когда ребенок умирает от рака? При чем тут моральное зло? Оно ни при чем. Кто согрешил, как спрашивал Господь в Евангелии и сам говорил, никто не согрешил, ни его родители, ни он сам не согрешил, этот человек, он не виноват. Какое тогда еще зло вторгается в нашу жизнь?
2: Тут надо сказать, что мир, он так устроен, что мир един. Мы можем друг на друга влиять, и мы можем обращать вот эту способность влиять друг на друга к добру или ко злу. Что в мире могут распространяться, скажем, открытия, ну, скажем, вот СПИД как зараза, и в то же время могут распространяться открытия врачей, которые могут с этой заразой как-то бороться, как-то и противостоять. И вот мои грехи, они могут каким-то образом привести к тому, что другой ребенок умирает от рака, хотя этот ребенок не виноват. Но мир так устроен, что мир един. И результатом моего греха может являться страдание и смерть другого человеческого существа. И в этом едином мире мы неизбежно делаем какой-то выбор, мы неизбежно являемся проводниками, я уж употреблю такое слово, пособниками каких-то уже надъестественных духовных сил. Вот знаете, есть такое выражение, как о человеке, который очень раздражен, очень зло, говорят, бесишься. Очень уместное напоминание о том, что мы солидаризируемся, объединяемся, подпадаем под влияние определенных духовных надчеловеческих сил тоже, хотя это может нам самим казаться, ну, подумаешь, вот я разозлился, потому что мне там на ногу наступили.
0: Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Сергеевич, добрый день.
7: Здравствуйте. Господа, я с большим уважением отношусь к иудео-христианской морали, иудео-христианской культуре, которая лежит в основе нашей цивилизации. Многие ей лета. Вот, когда человек приходит в этот мир, у него, значит, имеется, он в нем, в каждом человеке более или менее мирно уживается животное и личность, так? Но человек приходит в этот мир со своими инстинктами, а для того, чтобы стать личностью, он должен общаться с людьми, понимаете? А инстинкты, они в какой-то мере препятствуют этому общению. Например, агрессия там, и так далее. Так? Вот. И вот этот самый... Для того, чтобы человек, приходя в этот мир, выполнял правила человеческого общения, понимаете, он должен чего-то бояться. Ну, например, страхи Божьи. Понимаете? Не прелюбодействуй, там, не укради там, и так далее. Хотя инстинкты диктуют совершенно другое. Понимаете? То, что вы называете дьяволом, взывает к инстинктам. Понимаете? Тем самым препятствует социализации. Так? И вот наше общество, наша цивилизация, она как раз вот выросла вот на этом страхе Божьем. Она выжила от этого, понимаете? Потому что люди чего-то боялись, выполняли правила. Но когда инстинкты все время подавляются, они загоняются в подкорку. Если их все время подавлять, они умирают. И вот благословенная цивилизованная Европа перестает размножаться. А там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, плодятся орды, которые, в конце концов, вытаптывают цивилизации. И так было уже в мировой истории уже неоднократно. Так вот, когда ставится вопрос, значит, вот если бы топнуть ножкой и сказать, да, отделиться добро от зла, вот получается, что вот не отделяется. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Марине Лозинской.
4: Мне очень было приятно услышать человека, который видит вот Господню тварь шире, чем просто людей. Потому что ведь Господь всех создал. От микроба до кита. И все мы есть твари Господни. А еще к людям пришел Спаситель, который дал нам любовь, которая является видимо. Это на мой взгляд. С моей христианской точки зрения. Вот Господняя любовь и дала нам право выбора между добром и злом. Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
0: Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
2: Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча. Толкин очень хорошо сказал о, ну, наверное, одном из наиболее выдающихся проявлений зла в человеческой истории, о нацизме, что нацизм существует благодаря того, что вот у немцев есть добродетели послушания и патриотизма. То есть даже какие-то ужасные проявления зла, они могут существовать, вот как дырка в зубе существует за счет зуба, они существуют за счет того добра, которое там еще не съедено, которое еще там вот не разрушено. Зло само по себе бессущностно. Это дырка, это порча. Когда порча съела все, что она портит, ей больше нечего портить, она исчезает.
0: Спасибо, говорил Сергей Худеев. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день.
8: А вот вы знаете, уже 1000-2000 лет сплошное противоречие. Ведь в Библии Иисус Христос, во-первых, против того, чтобы его обожествляли в еврейской традиции Господа, называли и считали. «Отойдите от меня, творящие беззаконие». Иисус законом считал пророческие заповеди, ибо пророки пролекли закон до Иоанна. Естественно, что он против Ветхого Завета. По пророкам Ветхий Завет должен быть заменен на новый. В Библии сказано, сказав новый, указал на ветхость старого. Сейчас Ветхий Завет не заменен, значит, ничего не случилось. Иисус обещал царство только ученикам, при крещении огнем и себя, и учеников. Я могу продолжить и противоречие еще перечень. Мать считалась детьми Иисуса ненормальным, выжившим из себя, Марка 3, глава 21 стих. Иисус родился и от отца, и от матери. Читайте родословную, две родословные, взаимоисключающие друг друга сами себя. Понимаете? А Святой Дух придуман в 4 веке католиками, чтобы триада получилась, а не двуада, отец и сын. Ветхозаветного Отца Небесного Иисус называет дьяволом, дела его дьявольские. То есть проповедуется даже не Христос, а Христ. Верится в Христа, а верить в кого-то невозможно. Верит в кому-то или чему-то, а в кого-то влюбляются. То есть сплошные противоречия. И вот через веру вот это вот безобразие дьявольства, сатанинства навешивается людям 2000 лет на уши. И вместо царства получаются войны, еще раз войны. Как после Иисуса возникла первая еврейская война. Понимаете, природу не обманешь, она всему Бог. Вот, я могу перечень еще целый...
0: Нет, Владимир Иванович, спасибо, вы и так сказали очень густо. По-моему, штук 10 разных претензий к христианству, слово Сергею Худееву.
2: Ну, я думаю, что тут можно одну очень важную вещь посоветовать. Читайте Священное Писание. Когда его читаешь просто как текст, видно, например, что Иисус заявляет, что он придет судить все народы в последний день. Вот в библейском контексте это притязание выглядит как однозначное притязание на божественность. Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Он называет Божьих ангелов своими. То есть там очень во многих местах Иисус прямо отождествляет себя с Богом и называет он своим отцом все-таки именно Бога Ветхого Завета, чему очень много в Священном Писании примеров.
0: Но ведь в истории было целое движение маркионитов, которые отвергали Ветхий Завет, как и наш уважаемый слушатель, говоря, что Бог Ветхого Завета – это источник зла. Прежде всего.
2: Ну, что можно сказать? Это, как говорят наши братья-протестанты, не библейское учение. Вот если мы просто посмотрим, что говорится в Священном Писании, то Бог Ветхого Завета – это именно тот, к кому Иисус обращается, Авва, Отче.
0: Спасибо, Сергей. Я боюсь действительно, что та концепция, которая противопоставляет Новый Завет Ветхому, это еще одна разновидность новой хронологии. Это попытка найти источник зла где-то в далеком прошлом, приписать это все злым интеллигентам, которые очередную какую-то концепцию выдумали, и все зло тогда в мире от христианства, как сказал наш уважаемый слушатель, а без христианства не было бы даже Первой Иудейской войны. Но христиане в первом веке были таким ничтожным меньшинством, что, конечно, война 66-го года и падение Иерусалима никак не связаны с существованием иудео-христиан. Оно бы произошло и без этого, просто народ стремится к свободе от иностранного господства. И это относится не только к евреям, это общечеловеческая черта, видимо. У нас есть звонок из Москвы. Анна Павловна, добрый день, прошу вас.
9: Здравствуйте. Ну, я не могу такие теоретические, конечно, вещи, для меня, наверное, слишком высокие материи. Я могу так сказать, что вот я выросла в атеистической семье, и так получалось, что в борьбе за место под солнцем бывало, шла на компромисс со злом, в надежде получить выигрыш. Но это неизменно оказывался проигрыш в итоге. И сколько я не боролась, я считала, что это предрассудки, я была ярой материалисткой, сколько не сопротивлялась этим мыслям, но считала, что это совпадение. Но это была просто закономерность на самом деле. И заповеди, они выстроены жизнью на самом деле.
0: Спасибо, Анна Павловна. И звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
10: Добрый день. У меня вот такой вопрос, проблема, просьба помочь разобраться. Например, вот не отличаю я добра от зла. И закоренел в этом нежелании различить. Я проясню немножко. Это же до грехопадения не различили добра и зла. Вот сейчас, именно вот в этот момент, там, заложники в школе, да, и зло как действие, как бездействие. Я просто попытаюсь просто привести литературные примеры, которые связаны с повседневностью тем, что происходит здесь и сейчас.
0: Только очень кратко у нас истекает
10: время. Очень кратко,
0: время.
10: Да, хорошо. Вот один пример, это вот Дубровский, например, и Клейстовский Кальхас, он там с Лютером спорит, общество лишило меня защиты, общество или провидение, и дало мне взамен дубину дикаря. Действие и противоположность ему героя Кафки, процесс, да, когда он, опять же, вот своими какими-то оправданиями ищет какое-то, ищет спасение, но не является ли это зло, вот эта вот гибель страшная.
0: Спасибо, Эдуард Юрьевич. Марина, что делать, когда человек стоит не перед выбором между добром и злом, а в ситуации, когда и то зло, и то зло, и то зло, ведь это же бывает довольно часто.
4: Довольно часто, в нашем мире просто почти всегда. С моей христианской точки зрения, Богу молиться.
0: Спасибо, Марина. Это напоминает нам о главной специфике христианства. Это не догматическая структура, это не иерархическая структура, это прежде всего коммуникация, это встреча человека со своим Создателем. И многие богословы именно в 20 веке христианские говорили о том, что умирает старое представление о христианстве, коллективистское, государственническое, когда христианство воспринимается как нечто, что нужно насаждать для борьбы со злом, оно, видите ли, полезно. А если вдруг методом тыка выяснится, что сатанизм продуктивнее для социальной, национальной или государственной идеи, тогда что? Секуляризм может быть полезнее. Вот при христианстве в средневековом не было компьютеров. Значит, компьютерщики что, должны быть против христианства за атеизм? Только ли полезность определяет человеческое существо, добро и зло? Нет, возможность общения. И поэтому в 20 веке христианство открыло для себя, что зло-то, оно часто прокрадывается внутрь христианства, оно прокралось, инквизиция была, старобрядцев сжигали. Что это? Разве это было добро? Нет, это было абсолютное зло. Прорвалось зло, потому что боялись зла, потому что недостаточно верили в Бога, недостаточно общались с Ним, а предпочитали подчиняться земной власти и земным представлениям о добре и зле. Система закрылась, и Бог был отодвинут в сторону. И поэтому настоящая борьба со злом все-таки она заключается в том, чтобы бороться со злом, как писал Бердяев, не чтобы оттеснить злых и зло в ад, а чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых. Так писал Николай Александрович Бердяев 70 лет назад. Всего вам доброго. Вы слушали радиопередачу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Марина Лозинская и Сергей Худиев. Наш продюсер Наталья Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стаумы.
11: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
12: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
13: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
12: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
14: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
13: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
15: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
16: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
12: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
17: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
13: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
18: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
12: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
19: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания наоборот, подавляет источники обратной связи.
13: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
20: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
12: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
13: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
12: «Человек имеет право».
21: Территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
22: Путин не перестанет угрожать, отвечает министр иностранных дел России западным политикам. Кремлю нужен конвейер конфликтов. Где тогда ждать новый?
23: За 26-й год украинская армия освободила вдвое больше территорий, чем при контрнаступлении тремя годами ранее. Эту статистику приводит французский аналитик. А с ним отчасти соглашаются американские источники и даже российские. Во всех подсчетах есть свои неточности, о которых мы скажем вам позже, но тут важно, что для дипломатии военные карты значения не имеют. Российские официальные лица то и говорят о готовности расширить географию войны. И вот Нью-Йорк. Встречаются российские и немецкие дипломаты. Звучит как начало анекдота, но почему же не смешно? Разбираемся в программе «Лицом к событию».
24: Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались.
12: С весны Владимир Путин почти как мантру повторяет одно и то же. Россия не собирается нападать на Европу. Он говорил это 9 мая, в начале июня, дважды осенью и еще раз 25 сентября в Петербурге. Комментируя слова министра обороны Эстонии, далее цитата, «Если вы перейдете границу, мы вас всех убьем». Путин снова назвал такие разговоры о российской угрозе бредом и провокацией.
24: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действием с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.